твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

Казак ФМ. Когда душа поет.

Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как!

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Полностью тобой я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе, я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст, к тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе, я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Добрейшего всем прекрасного утра, дорогие наши любимые радиослушатели. На частоте утреннего шоу «Алло, село» начинается самый солнечный день недели. Да, не удивляйтесь. И даже если за окном льет дождь и небо хмурится, то в душе все равно-то солнечно.
1: Вот именно что, друзья, солнечно. А пусть и не смотрите на погоду, закрывайте глаза, просыпайтесь вместе с нами. Приветствуем всех. Александра Вольская, Андрей Зитер сегодня в студии с вами. Вас будет и подарят вам хорошее настроение. Друзья, сегодня у нас особенный повод. Сегодня отмечается День интернета. И интернет, что, стал частью нашей жизни? Да, Андрей?
0: Ну да, сегодня что, мы разберем интернет, ну, на части с тобой разберем, да, вдоль и поперек.
1: Вдоль и поперек.
0: Да, во-первых, поговорим с вами, что вы чаще всего ищете в интернете, вот какие слова вбиваете в поисковую строку.
1: Особенно, когда никто не видит.
0: Особенно, да, когда никто не видит. И вот в каких случаях вы обращаетесь к интернету, чем он вам полезен, а в чем-то вы считаете наоборот, что он достаточно, ну, такой вредный, интернет же, он мой дядька,
1: назовем. Как искусственный интеллект пишет за нас письма или разную информацию, уж этот искусственный интеллект, советы по кибербезопасности дадим, как сегодня, как вообще защитить себя, как пользуются интернетом наши бабушки и дедушки.
0: Так вот, давайте уже откликайтесь нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. В каких вы взаимоотношениях с интернетом на ты, на вы? Чем он для вас полезен? А чем, да, вы считаете, что все-таки с ним нужно быть поаккуратнее и обезопасить

0: «Частушка для казака» от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: На Кубани мы живем, на родных просторах. Песни с казаком поем в городах и селах.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
4: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Знать свой ВИЧ-статус – значит вовремя позаботиться о себе. Регулярное тестирование на ВИЧ помогает сохранить здоровье и качество жизни.
7: Горячая линия по ВИЧ – 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме состоится грандиозный праздник, которого так давно ждали. В программе праздника скачки, бесплатные угощения в куренях, выступления лучших музыкальных коллективов Юга России и конкурс дамских шляпок. И, конечно, розыгрыш призов. Ждем вас 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме. Вход свободный. 0+.
11: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 1 по 4 октября. 0+.
12: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Интернет, как оказывается, знает все, даже как мычит корова.
1: Интересно, Гай, что бы он ответил, да, интернет? Доброе утро всем. Андрей Зитер, Александра Вольская, сегодня вас будут за окном. У нас ветрено и по-осеннему. В наушниках у нас всемирная паутина, потому что сегодня мы отмечаем День интернета. И это что, отличный повод признаться,
0: что
1: все, да во всем. Все,
0: просто
1: что...
0: я не могу представить, что как у меня в наушниках паутина. Нет, я понимаю, что у меня может быть настроение ветреное. Меня сносит периодически куда-то.
1: Ну ты же глубже фантазируй. Паутина, всемирная паутина интернета. Андрей, просыпайся.
0: Ой, я тут просто искал, сидел, почему кот смотрит, сидит и смотрит в одну точку. Оказывается, ну я не знаю, не доказано. Это все-таки, да, это такая, как одна из версий.
1: Ты набрал в интернете.
0: Что выдает, да, в интернет, интернет выдает. Оказывается, он видит барабашку. И его интернет об этом знает.
1: Но я хочу сказать, хорошо, повезло и тебе, и коту, почему, что барабашку видит, а не что-нибудь другое.
0: Ну, тут, может быть, кот в думки ушел, как у Пушкина. Знаешь, может
1: быть
0: такое.
1: Да, согласна. Друзья, вы замечали вообще, почему, когда на первой строке все, что мы хотим купить, приобрести или узнать, например, ищешь, как вырасти тыкву, вырастить к тыкву, а тебе там тыква, сорт гигант, доставим там с доставкой, да, вам привезем. Но сразу высвечивается реклама. Почему вот так вот?
0: Почему? Как ты думаешь? Почему? Почему так? Да потому что поисковик, он как психолог, это вот я так думаю, да? Он знает, вот ты поленишься вот копать, да?
1: Посадить.
0: Расстроишься и просто, ну, закажешь тыкву, да и все. А тут же ее поливать надо, там, ухаживать за ней надо.
1: Да.
0: Тут раз и готово.
1: А если вот сейчас серьезно, вот и многие думают, а почему, действительно?
0: Да, почему?
1: Не про тыкву, а про то, что вот почему сразу ты там одно забиваешь, да, а получается высвечивается непонятно что. Вот потому что первые строки в результате поиска, которые вы видите, попадаются туда благодаря алгоритмам ранжирования поисковых систем.
0: Так, ну, можно вопрос сейчас задать тебе, моя коллега? С кем ты сейчас разговариваешь?
1: Слава,
0: а ты умный, знаешь, оказывается. Ты меня постоянно удивляешь. Я единственное, что знаю, что если залипнуть в интернете после 12 ночи, то можно превратиться в тыкву. Вот здесь есть, да.
1: И вот поэтому смотрит интернет, да, смотрит, что вы чаще заходите. И, например, если вы живете в Краснодаре, и если вы живете в другом любом городе, у вас одинаковых вот этих совпадений не будет. Потому что, ну... идет вот это вот алгоритм. Вот
0: выстраивание
1: действия.
0: Алгоритма действий.
1: Да. И вот так вот получается.
0: А вот Игорь как проснулся, прям молодец. Игорь сразу пишет нам смс-сообщение. Приветствую вас. Сломалась старая мясорубка. Запчастей нет. Нашел схему в интернете. Распечатал детали на 3D-принтере у соседа. Мясорубка работает лучше новой.
1: Слушай, ну здорово же ведь.
0: Вот вам, пожалуйста, когда.
1: Да, представляешь, как раньше, когда, если бы не было интернета, что пришлось бы делать?
0: А что делать было? Выпиливать лобзиком.
1: Новую мясорубку покупать.
0: Конечно, еще надо найти, где покупать. А тут зашел тебе, хоп, магазин, и пишешь в поисковике поблизости, где купить мясорубку. Он тебе же все магазины выдаст.
1: Кулибин.
0: Вот нельзя ходить с интернетом в разведку.
1: А вообще, друзья, говорим сегодня про интернет. Как вы относитесь к интернету? И у нас для вас опрос.
0: Давайте.
1: Присылайте ваши сообщения нам на номер +7 928 401 2020. Что для вас интернет? Это работа, развлечение, а может быть, это зависимость? А, конечно, в конце нашего эфира мы подведем итоги.
0: Кого больше?
1: Кого больше?
0: Да. Далее, ваша любимая музыка.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что за год такой високосный?
3: Это год, в котором на один день больше, чем в обычном. Не 365 дней, а 366. После трех обычных лет идет високосный.
0: А зачем?
3: История его появления в календаре идет из Древнего Рима. Тогда император Юлий Цезарь велел астрономам разработать новый календарь. Они рассчитали, что в сутках должно быть 24 часа, в году 12 месяцев и 365 дней. Но уже тогда было известно, что год длится не ровно 365 дней, а чуть дольше. Остается хвостик 5 часов 49 минут. И вот решили, что раз в 4 года нужно из этих часов сделать дополнительные сутки и прибавить их к февралю. Это был самый короткий месяц в году, всего 28 дней.
0: Зиму, что ли, продлить?
3: Ну, это в России зима холодная, а в Древнем Риме, где придумали современный календарь, в феврале было довольно тепло. Просто тогда год у римлян начинался с 1 марта, а февраль был последним месяцем года. Вот к нему для удобства и стали прибавлять денек раз в 4 года. А позже начало года переехало на 1 января, но дополнительный день так и остался в феврале.
0: Пап, а я тут подумала... А у тех, кто 29 февраля родился, день рождения раз в 4 года, что ли?
3: По календарю – да, но люди празднуют его все равно, каждый год. Кто-то 28 февраля, кто-то 1 марта.
0: Хорошо, что у меня день рождения не в этот день, а то бы я запуталась.
2: Папа знает.

0: уж плотно вошел в нашу жизнь, что порой мы не можем без него и слово-то сказать, и сообразить-то чего-то, да, и постоянно спрашиваем. То у умной колонки, то обращаемся в поисковик в своем собственном телефоне или в компьютере. Удобно это, вот на ваш взгляд, удобно это, комфортно это, или все-таки не стоит доверять всему тому, что выдает нам искусственный интеллект, отвечая на наши вопросы?
1: Ох, эти нейросети, умнее нас они, или просто хитрее, да, друзья, представьте, вы вот спрашиваете у телефона, да что там представлять, так и есть. Какой кофе выпить, да, советуетесь с колонкой, вообще, стоит ли идти на свидание? Кстати, а многие, стоит ли идти на свидание? А что мне делать? А можно же ей поплакаться колонке, и она тебе еще и подскажет. Представляешь, вот так вот?
0: Я или можно порадоваться? Я подозреваю, что ты это и делаешь, да?
1: Ну, сегодня можно поплакать, помнишь, там еще сегодня примета хорошая. А навигатор, он не просто ведь ведет по маршруту, как раньше, а еще и шутит в пробке, разговаривает и общается с тобой. Как фантастика звучит.
0: Ну, ты знаешь, я настолько доверяю вот этому навигатору, вот реально, потому что как-то был момент, да, не было связи интернета в телефоне, соответственно, и он не работал, и а мне надо было там добраться из точки А в пункт Б, и я такой понимаю, что ага, вот ты и попался, да, учите дорогу, Андрей Борисович, да, не доверяйтесь.
1: Да, искусственный интеллект вообще, друзья мои, мне кажется, он повсюду просто вокруг нас, вот эта паутина, да, но и вот в смартфоне, и в банке, и в медицине, не в банке стеклянной.
0: Мы поняли, о чем ты говоришь.
1: Вообще...
0: Александр, скажи мне, как ты относишься к ИИ вот в целом, да, потому что очень часто пишется, слышится, вернее, и пишется тоже, во-первых, песни поются, искусственный интеллект поет, он картины рисует, вот как ты к этому?
1: Я к этому отношусь, ну что, это называется, ну что поделать, искусственный интеллект это здорово и классно, но ну, ты знаешь как, все равно живые руки, живой мозг, живой ум, живой взгляд, ничего не заменит, никакой
0: секрет. Ты знаешь, когда был как-то момент, мы разговаривали на эту тему, я говорю, а если вот радиоведущих заменит и будет искусственный
1: было
0: интеллект?
1: Было такое дело, я тоже слышала.
0: Вот, и мы задали этот вопрос, как бы, да, и нам писали о том, что уж нет, ваши живые голоса, конечно, никто не заменит, не бойтесь. Так, кто работу потеряет.
1: Вспомнила тогда сейчас историю, подруга у меня недавно, вот буквально на днях пришла к ней в гости, она говорит, Саша, а я-то книгу написала, и боже, какая красота, какая ты молодец, ведь книгу-то написать.
0: Так и я,
1: да, я прочитала
0: время,
1: эту книгу, мне понравилось, очень легко написано, а потом я узнаю, она говорит, а как же ты написала? Она говорит, искусственный интеллект помог.
0: Ну, я, знаешь, здесь с тобой поспорю, с одной стороны, потому что, во-первых, нужно дать правильный вектор, задачу дать искусственному интеллекту, чтобы он тебе выдал действительно то, что тебе хочется, и правильно это сформулировал. Здесь тоже нужно включать свой интеллект, и далеко же он не искусственный, а он твой и настоящий.
1: Ну, ты знаешь, нет, ну, тогда все могут быть писателями, певцами, художниками.
0: Так сейчас так все и происходит.
1: А кто учиться-то будет?
0: Не спорь со мной. С самого утра. Давай лучше послушаем хорошую песню, которую споет нам Рада Рая, «Сказки о любви». Ох, как же ж мы любим эти сказочки. И искусственный интеллект тоже сказки сочиняет.

0: братцы! Козак ФМ!
1: Соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Но несмотря, что середина рабочей недели, все-таки хочется каких-то культурных мероприятий, может быть, вечером сходить, отдохнуть после трудовых будней.
2: И повод не сидеть в интернете,
1: кстати. Вот, кстати, абсолютно верно. А для того, чтобы и не сидеть, мы сейчас в интернете, мы вам сейчас все рассказываем. Какие культурные события происходят в нашем
2: Друзья,
1: городе.
2: Друзья, да, приглашаем в Краснодарский театр драмы имени Горького 1 октября. Он спектакль «Утиная охота». И это история о человеке, которого однажды настигает осознание того, что все, что он есть, и все, И все, что есть у него, это вообще бессмысленная игра. Игра в любовь, в справедливость, в дружбу, в успех. Без всего этого сидит он один в пустой квартире, такой опустошенный, а время-то бежит, а он остановился будто навсегда. И вот, друзья, что же с ним дальше произошло, вы можете узнать, сходив на этот спектакль «Утиная охота», вот как преодолеть ту душевную меланхолию и тоску, если понимаешь, что жизнь в сущности-то либо проиграна, либо нет.
1: Ну да, вот тут интрига. Нужно сходить и порассуждать. И, может быть, где-то проекцию на себя сделать, да? И разобраться
2: что,
1: в этом
2: во
1: всем.
2: А может быть, какие-то, да, найти для себя, ответы.
1: Да, согласен. И вот следующая информация на перспективу на выходные. Это 3 октября, 18.00, концертный зал «Сержант Пеппер», Чапаева, 94. Если вы хотите провести вечер такой в необычной музыкальной игре, «Муз-лото», это вот что это такое? Да, это зажигательный такой микс «Лото», караоке и танцпола. И правила-то очень простые. Ведущий вытягивает бочонки, где вместо цифр звучат знакомые мелодии. И поют, кстати, все. Абсолютно. У кого есть голос, слух, и у кого его нет, тоже можно петь. Это очень радует. И танцевать здесь можно. И даже и нужно, я бы сказал, да? А вот кто первым соберет выигрышную комбинацию, получит призы от организаторов.
2: И не только призы от организаторов, а есть приятный бонус. Казак-ФМ выступает информационным партнером этого мероприятия. Из счастливчиков, которому попадется бочонок с пометочкой «Казак ФМ» достанется специальный подарок от радиостанции. Итак, друзья, 3 октября в 18.00 концертный зал «Сержант Пеппер», Чапаева, 94.
1: Продолжаем дальше освещать культурные мероприятия, на что мы еще обратили внимание. Музей-заповедник имени Фелицина приглашает на выставку. Вначале был чай. История чая и чайных традиций. Ведь, друзья, ну чай как напиток занимает особое место в истории русской культуры. Он стал таким символом гостеприимства, домашнего уюта и семейного единства.
2: Да, и еще помимо чая, конечно же, вы увидите в музее, да, среди предметов это будут самовары, коллекция фарфора, да, дореволюционного и советского периода, ложки, подстаканники, сахарницы, сливочники, ну, в общем, даже конфетные обертки, друзья, которые, как же у нас чай без конфеток. Поэтому для любителей чая,
1: любите чай, идите в музей-заповедник имени Фелицина.
2: А если не очень, то тем более
1: все равно идите, сходите. А может быть, вдруг вам все это понравится, вы все-таки по-новому его, так знаешь, распробуете этот чай. Но вот это малая талика мероприятий, на которые мы обратили

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

0: За финалем мы первый час утреннего шоу «Алло, село» вашими приветами и поздравлениями.
1: И прислала сообщение нам Людмила, и она... Поздравляют сегодня с 20-летием совместной жизни. Фарфоровую свадьбу отмечает семья Бариновых, Максима и Ирины. Это многодетная семья, 20 лет как вы женаты, пишет Людмила. И это, конечно же, радостный момент. Так живите вы богато и любите много лет. Ваши трепетные чувства пусть не тают словно лед. И романтики безумства в ходе брака не пройдет. Горько, кричит Людмила, и мы присоединяемся с уважением жители станицы Новокузнецка. Корсун Скай, вот такое вот, да, свадебное поздравление у нас с вами сегодня, друзья.
0: Двигаемся дальше. Хорошая музыка и новости от Екатерины Полукаровой.

0: дружить.
1: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
2: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич», 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
4: «Казак-ФМ».

0: На Кубани 8 утра, и к этой минуте Казаку стало известно, какой документ на портале госуслуги теперь можно составить, какая дата сегодня в календаре, и где стелу «Город воинской доблести» установят. В студии Екатерина Плукарева. Здравствуйте. На портале госуслуги теперь можно составить брачный договор. Новый сервис запущен в рамках жизненной ситуации. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить проект документа в электронном виде. Далее останется удостоверить договор у нотариуса. Сервисы жизненной ситуации предоставляют собой новый этап развития госуслуг. Они помогают получить услуги, связанные единой темой, и справочную информацию комплексно в режиме одного окна. Это сокращает время на решение задач, избавляет от лишних визитов в ведомство и сбора документов. Сегодня памятная дата в военной истории России. 85 лет назад началась битва за Москву. Это одно из главных событий в ходе всей Великой Отечественной войны. Главной целью для немецких войск осенью 1941 года был захват столицы Советского Союза. План операции под названием «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие города, но и полное его уничтожение вместе со всем населением. Окруженные советские армии в течение 2 недель удерживали около 20 немецких дивизий. На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии. Развеян миф о ее непобедимости. В центре Кропоткина установят стелу «Город воинской доблести». Место выбрали в самом центре, напротив Дворца культуры, вдоль улицы Красной. Уже началась подготовка площади. На стеле разместят 4 бронзовые таблички. На них увековечат историю города и подвиги кропоткинцев в годы Великой Отечественной войны. А рядом появится сквер. Завершает выпуск новость Краснодара. В кубанской столице наши гандболистки одержали победу над соперницами из Ижевска. Кубань встретилась на своей территории с командой «Университет». Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды поочередно обменивались заброшенными мячами. На перерыв Кубань ушла, ведя в счете с разницей в 2 мяча. Во второй половине встречи наша команда смогла переломить ход игры, навязать сопернику свой стиль и уверенно довести матч до победы. Счет игры 38-24. На этом у меня пока все. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 9 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара. Пробки в городе сейчас в 4 балла оцениваются по сравнению с предыдущим часом. На 3 балла больше стали. Плотно транспорт двигается по Тургеневскому шоссе.
1: Казак FM.

0: спонсор часа утреннего шоу Дим Кофе.
1: Друзья, у нас тут отличная, вот просто отличная новость, и она точно поднимет вам настроение. Ко дню рождения Казак ФМ, который будем отмечать мы уже совсем скоро, это 19 декабря, Дим Кофе. Наши друзья подготовили особенный подарок. Это новый напиток под названием Казак. Ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будто собрано все кубанское гостеприимство. И хочется вот сразу взять чашечку и насладиться этим настроением.
0: Ну а найти его можно в кофейне Дим Кофе на улице Красной в Краснодаре. Обязательно, друзья, загляните. И пусть этот кофе станет таким маленьким, приятным поводом порадоваться и поздравить нашу с вами любимую радиостанцию.
1: Тем более сейчас такая погода у нас уже осенняя, прохладная, да, и вполне можно согреться вот таким теплым.
0: Да, это же хороший повод еще и встретиться с друзьями.
1: И пообщаться.
0: Конечно.
1: И поговорить, да. Ну что, доброе утро еще раз всем. Сегодня мы говорим про интернет, друзья, да, вот что, как нас окружает интернет. И это не только же ведь про работу, Андрей.
0: А про что еще?
1: А еще, конечно, это про любовь, про знакомство, про друзей, про новые деловые даже связи.
0: Ну, то есть ты немножко так сейчас к социальным сетям сделала,
1: как
0: да?
1: Вариант, да. А ведь представь, сколько пар в России познакомились через социальные сети, через интернет.
0: Вот, кстати,
1: давай
0: спросим у наших радиослушателей, вот кто нашел свою любовь, да, вот благодаря интернету, сколько лет вы вместе. И потом, опять же, смотри, друзей можно найти, единомышленников тоже в интернете, дружите с кем-то, может быть, из разных уголков нашей любимой родины, да?
1: Я тебе расскажу историю, но уже в следующем нашем выходе было очень интересно. У меня и до сих пор дружим уже много-много лет.
0: Ах, женщины, какие вы интриганы. У нас нет никаких интриг.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
4: Салон «Штор», территория компании «Комфорта» открыт с 9 до 19 каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова, 88/2. С нами выгодно.

0: Казак. Ждем вас по адресу: Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
1: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Всем доброго, добрейшего утра. Среда у нас на календаре. А что такое среда? Это почти маленькая пятница, и это не может не радовать. С вами Александра Вольская и Андрей Зитер. И у нас сегодня не просто, так знаете, вот, скажем, аромат кофе, да, и хорошего настроения, а настоящий цифровая настоящая атмосфера, потому что тема у нас какая? Горячая.
1: Очень.
0: Интересная.
1: Да, как оладушки прям со сковородки утром. Тема интернет, о его пользе, чем она полезна, чем, допустим, нам наоборот хочется от него как-то избавиться или меньше уделить ему внимание. Но мы для себя с Александрой такой выделили один фрагмент полезный, ведь благодаря интернету мы можем с вами коммуницировать. Мы читаем сообщения ваши в мессенджере Макс, номер 928-401-2020. Вот мы задали вопрос такой, да, как бы кто через интернет, вот социальные сети в помощь, да, познакомились, нашли свою любовь.
0: Нашли свою любовь, друзей, бизнес-партнеров, да, скажем так, да, деловые отношения.
1: И вот Константин присылает нам сообщение. Однажды пишет он: однажды в интернете я случайно увидел девушку с красивыми глазами и потрясающей улыбкой. Долго не решался написать, пишет Константин. Но через какое-то время все-таки он написал, нашел себе эти силы, мужество. Переживал, что не понравлюсь. Стали переписываться. Пишет дальше Константин. Девушку звали Светлана. Я живу в Краснодаре, она в Новосибирске. Представляешь, какие километры расстояния.
0: Да, да, да.
1: Вот уже как 5 лет женаты. В Новосибирске ездим в гости к ее родителям.
0: Андрей,
1: вот
0: ты представляешь, какая, да, просто какая красота. Вот так вот, да, если бы не интернет. Нашли бы друг друга, встретились бы. Нет.
1: Ну, вот в этом согласен, в это удобно. И потом, опять же, да, нас километры иногда разделяют с одноклассниками, с родственниками. И ведь можно, опять же, да, благодаря там интернету совершать какие-то звонки, допустим, да, там, видеозвонки, общаться.
0: Да. А когда, да, детки рождаются, да, внуки, да, или там племянники, и люди живут километрами, представляешь, как видеосвязь здорово помогает увидеть, как растут дети. И у нас сообщение прилетело еще от Валентины, которая говорит, что интернет это очень удобно. Особенно, когда вот оплачивать, да, ЖКХ у нас.
1: Да.
0: Срочно что-то узнать. Но при нынешней связи не бывает не очень удобно, но ничего, главное, что есть.
1: И опять же хочется сказать, дорогие наши, прежде чем вы вносите оплату за тот же ЖКХ интернет, проверяйте правильно оформление всех, да, счетов, документов, то, чтобы денежки ваши пришли действительно по адресату.
0: Будьте аккуратны.
1: И будьте внимательны. Внимательны вместе с нами к нашим любимым музыкантам.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, который побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: время, конечно же, интернет считался территорией молодых, да, я бы сказала. Но вот цифры говорят об обратном, и это, друзья, просто поразительно. Андрей, ты знал, что по данным за 2025 год почти четверть россиян старше 60 лет — это активные пользователи всемирной сети паутины, скажем так, интернет-паутины.
1: Ну, это же получается, практически каждый четвертый пенсионер уже не просто смотрит телевизор, а листает ленту.
0: Да, чем старше интернет, тем моложе его просматриватели, я бы так сказала.
1: Да, но самое интересное, конечно, это как они его осваивают. Это же не просто, знаешь, посмотреть погоду, это же целая философия. И, ну, достаточно много людей мудрого поколения, которые в сети используют ее для, знаешь, такого, для общения, то есть это мессенджеры, да, социальные сети, и стали для них таким настоящим мостом, я бы сказал, да, к детям и внукам, о чем мы с тобой уже успели эту тему немножко затронуть. Да, еще они самые дисциплинированные ученики, да. И ведь и в Краснодаре есть курсы, которые, да, пройти можно, вот, повысить свою квалификацию знания интернета.
0: Либо, да, ознакомиться с интернетом, и знаешь, что вот если молодые люди скачут приложение за 30 секунд и через минуту забывают вообще, как это все работало, то наше старшее поколение подходит к делу основательно. Они это все что делают? Они записывают...
1: В блокнотики, да.
0: Да. Пароли записывают, в рамочку обводят, как войти, как зайти, боятся нажать что-то не то и вообще что-то сломать в интернете. Почему-то я сейчас подумала про себя.
1: Я вспоминаю, как мы осваивали пульт от телевизора с родителями. Как осваивали стиральную машину, да, это казалось для них тогда какой-то темный лес, а тут интернет. И я помню, как баб сидела, говорит: я не буду ни на какие кнопки нажимать, что нажму не туда. Я говорю: да нажми, говорю, ну уж не катапультируешься уже ты сейчас с третьего на девятый этаж. Вот боялись они, да. Но потом время все-таки прошло, и уже приезжаю домой, и там все уже, профессионал сидит.
0: И все делает правильно. И вот прилетело нам сообщение от Людмилы. Кстати, это наша постоянная слушательница красивого, я бы сказала, такого возраста. И она пишет, что, конечно же, помогает интернет, потому что ее сын, его семья живут далеко, и интернет помогает общаться с близкими людьми.
1: Ну, это здорово. Здорово и то, что благодаря интернету нас могут слушать не только в Краснодаре, да, а по всей стране, по всему миру, да, и можно же просто сказать умной колонке: включи Казак FM, и мы постоянно с вами на связи, и можно скачать приложение радиостанции на свой смартфон и быть все время с нами, просыпаться с нами,
0: и
1: коллеги наши вас убаюкают и так далее. А еще можно поиграть с нами в игровой рубрике «Послесловица», где мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. И призы от радиостанции, они уже вас ждут.
0: Пишите нам прямо сейчас, пока играет наша музыка, да, +7 928 401 2020, и давай

0: Продолжается наше доброе, бодрое утро на волнах радио «Казак ФМ». Ждем звонка от нашего радиослушателя. Номер 928-401-2020 для того, чтобы поиграть в игру «Послесловица» и отдать приз от радиостанции «Казак ФМ».
1: Да, друзья, и пока вы дозваниваетесь, у нас уже прилетели ваши сообщения. Их сегодня, кстати, много. Умеете пользоваться интернетом, да, я бы сказала. Итак, Евгений вот написал, что однажды, когда-то он работал на Дальнем Востоке, в тайге, на строительстве газопровода. Так вот, газопровода. Так вот, что такое быть без интернета, он знает. Плохо. Ни денежку не перевести, ни уточнить что-то, ничего, с близкими не пообщаться. Интернет настолько вошел в нашу жизнь, что многое упрощает, что только лишившись, можно понять.
0: И Евгений еще добавляет, если бы не интернет, то не смог бы слушать «Казак ФМ». Вот, видишь, радует. Кто еще у нас там с тобой сообщениями?
1: Ты знаешь, а что я еще подумала? О том, что есть такие люди, которые вообще не пользуются интернетом сейчас, в наше время.
0: Кстати, а давай спросим, а есть среди наших радиослушателей? Нет, ну давай только...
1: А как ты спросишь, а по радио, если слушают? Да, имеешь в виду, я имею в виду не в интернете, не через...
0: Нет, смотри, пользуются интернетом, ввиду, что они пользуются социальными сетями и какими-то поисковыми системами. Я вот про это имею в виду. А они сами настолько ресурсные, что им это вообще не надо. К ним люди обращаются. Напишите нам 928-401-2020 мессенджер Макс. И про любовь вот тут еще одно сообщение есть.
1: Да, замечательное сообщение от Елены про любовь. Знакомство в интернете — это начало истории с мужем. И с мужем познакомились в 2011 году, им было по 16-17 лет, вместе 15 лет, в браке 11. А все началось с фразы «Привет, ты не замужем?» А она ответила: «Нет, а что, жениться хочешь на мне?» На что он сказал: «Все может быть», да, вот так вот сообщение у нас. Много-много людей ищут друг друга и находят, вот видишь, сколько же лет живут. Александр нам прислал сообщение, что благодаря интернету я нашел вашу радиостанцию. Теперь слушаю ее постоянно. Александр, ну, вам спасибо.
0: Да, как приятно, и это радует. Это, знаешь, вот я зачастую обращаюсь, прибегаю как бы к теме интернета, когда мне нужно там что-то, допустим, дома отремонтировать. И, кстати, то, что связано с автомобилем, можно найти там, да, людей, которые выставляют там видео, информационные ролики, ты смотришь, как бы, о, так оказывается, тут все просто. Вот раз там поменял, и все готово. Вот в этом плане, да. В остальном, как-то, ну, стараюсь все равно информацию проверять, но мы не можем это не делать, потому что мы с тобой работаем в СМИ, и мы обязаны это делать, да? Чтобы не вводить в заблуждение наших любимых радиослушателей.
1: Ну что?
0: Дальше пойдем.
1: Конечно же, идем.
0: Давай руку.
1: Давай, пошли. Ну что, друзья, пишите нам плюс 7-928-401-2020, потому что уже не за горами наша любимая рубрика.
0: Рубрика «Ленивые варенички». Ждем привета и поздравления.

0: Ленивые вареночки.
1: Время летит, как скоростная электричка. Что уже второй час.
2: Я как скорость поисковика в интернете.
1: О, да, она у всех разная. Раз, и ты уже в информационном поле рубрики «Ленивые варенички». Ваш привет и поздравления готовы зачитывать. Спасибо, что присылаете.
2: Да, Татьяна прислала нам сообщение. Просит, передайте привет и поздравьте с праздником нашу куму Любовь Ивановну. А также у нас есть дочь Любовь, невестка Надежда и подруги Любы, Нади, Веры, и даже есть маленькая Софья. Вот такие вот сообщения, потому что сегодня у нас какой праздник? И многие наши радиослушатели отправляют поздравительные открытки.
1: Всякие, да,
2: День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
1: Вот, спасибо огромное за ваши сообщения, и спасибо, что нас скоро будете поздравлять. Вот пишет нам опять же Татьяна, да, радиостанцию. Тут осталось прям буквально несколько месяцев, и вот оно, день рождения радиостанции Казак-ФМ.
2: Татьяна Анатольевна прислала сообщение. И доброго дня всем, пишет она. Сегодня именин у Веры, Надежды, Любови и Софии. Она поздравляет всех женщин, девушек, девочек с этим красивыми именами. И желает от близких получать безмерную любовь.

0: мы кому привет с тобой передадим? В какой населенный пункт? Уже у нас с тобой такая традиция выработанная. Мы так для себя ее определили с Александрой.
1: Мы куда отправляем в город Армавир.
0: Да, армавирцы. Всех с добрым утром. Да, слушайте радио Казак ФМ и заряжайтесь бодрым настроением. А мы продолжаем дальше. Уже услышимся с вами в третьем часе.
2: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: что с них взять, на то они детвора. Тихо улыбается весной бар.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: И день действительно начинается легче, если просыпаться вместе с нами на волне радио «Казак ФМ». В студии Андрей Зитер, Александра Вольская. Друзья, среда. Среда, время 9.09. Загадываем желание. Обязательно исполнится.
1: Всем доброе утро. И вот и прилетают, приходят, прибегают ваши сообщения. Александр написал нам, что он познакомился с женой в интернете в 2012 году и уже вот сыночку 9 лет. И очень благодарен той самой сети интернет.
0: Вот.
1: Все-таки, да, людей.
0: Любовь преобладает, да, у нас.
1: Да, и Александр еще просит передать привет Ковалеву Геннадию Георгиевичу. Не можем не передать, как говорится, да?
0: Да.
1: Обязательно. Лучшему экскаваторщику Юга России. Представляешь, сегодня у него юбилейная перекидка грунта. Гулькевичский район. Вот так вот.
0: Надо, знаешь, присоединиться. Сейчас после эфира берем лопаты и пойдем где-нибудь грунт искать. Будем тоже такое.
1: Бывает вот и такое. Валентина прислала нам сообщение и пишет, что сын и невестка познакомились в социальной сети, хотя учились в одной школе. Живут 7 лет. Доченька есть у них. И сыночек родился. Вот. И Валентина пишет, что общается с внуками и с детьми по связи, по видео. И она их поздравляет. Вот такие сообщения. Ну что, сегодня мы совершили настоящее путешествие во времени, да, вот, Андрей, не выходя из студии, мы посмотрели на интернет, ну, вот, мне кажется, с двух совершенно разных таких полюсов. С одной стороны, это и любовь, и знакомство, да, у нас, и что еще, и безопасность.
0: Обязательно.
1: Взрослые наши.
0: А еще, Александра, а еще ведь благодаря интернету наши радиослушатели могут не только нас слушать, но еще и видеть, подключившись в социальных сетях радиостанции «Казак ФМ» во ВКонтакте или зайти на сайт радиостанции kazak.fm, потому что у нас впереди встреча с гостем, и мы пойдем сейчас его встречать. Кстати, с этим гостем, с нашим дорогим и уважаемым, мы узнаем о безопасности интернета. Да,
1: да? Поэтому подключайтесь, да. Будет интересно, и он ответит на многие вопросы.
0: Конечно, и вопросы можно присылать на мессенджер Макс 928-401-2020. Будьте с нами.
2: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.

0: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХЭ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
2: Александровская крепость. Главный фестиваль казачьей культуры Кубани возвращается в 7-й раз. Живые выступления фольклорных коллективов, традиционные ремесла, казачья кухня, театр и, главное, на сцене фестиваля звезды российской эстрады. 3 и 4 октября 2026 года. Усть-Лабинск и хутор Аргатов. Ждем вас! 6+.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года.

0: продолжается наше утро, доброе, бодрое, будильное утро, и нас в студии стало больше, у нас было двое, Александра Вольская, Андрей Зитер, а теперь к нам присоединился гость.
1: Да, я хочу сказать, что мир изменился у нас, скажем так, навсегда, теперь мы все часть одной большой такой, да, большого интернета, нейросети, так давайте будем не просто пользователями, а умными и внимательными жителями. И сегодня у нас в гостях Лев Крутов, эксперт Лиги безопасного интернета. Лев, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А вот вы из Лиги безопасного интернета. Давайте начнем с самого главного. Интернет – это сегодня все-таки большая территория каких-то возможностей или это опасное, назовем это, поле, да, такое? А чего там больше вот пользы или каких-то угроз? Вообще, что это?
2: Ну, во-первых, нужно не забывать о том, что это все-таки инструмент, а не жизнь, что, к сожалению, многие из нас забывают, да, и мы пользуемся интернетом практически 24/7. Но вот правильно вы сказали, что есть какие-то определенные плюсы, есть определенные минусы. К сожалению, ко всему прочему, здесь еще происходит история определенных опасностей с точки зрения там, так, информационных войн. И тут тоже большая беда заключается в том, что мы не знаем, как себя вести в той или иной ситуации. То есть мы оказываемся безоружными, по сути, к тем атакам, которые сейчас происходят там, на наших детей или на нас с вами. Поэтому, если вот в общем говорить, то для того, чтобы оставаться в безопасности, нужно, конечно, владеть определенными навыками и определенными таким знаниями самообороны, скажем. Ну, как в реальной жизни, так вот, собственно говоря, непосредственно в интернете. Как эти навыки вот наработать и развить. Ну, сегодня, я думаю, об этом поговорим.
0: Отлично. А вот такой вопрос, да, я думаю, что он всем будет интересен. А вот есть ли какая-то статистика, когда вот такая наживку, скажешь, да, вот мошенники берут людей, там, допустим, там, ваша карта заблокирована, или вы выиграли там приз, или что-то там новенькое появилось, может быть, на что они еще готовы пойти?
2: Ну, статистически, вот за прошлый год, 25-й по стране, жители России потеряли путем переводов мошенникам, допустим, 189 миллиардов рублей. То есть сумма большая. А, да, сейчас коллеги из правоохранительных органов отчитываются, что они потихоньку снижают эту всю историю, в том числе благодаря повышению уровня критического мышления у населения, ну и определенным моментам, скажем так, оперативным. Но в любом случае, конечно, остается и модернизируются угрозы. Сейчас, конечно, большая беда — это вовлечение детей в деструктивные сообщества различные. И тут, конечно, нам всем нужно активизироваться, потому что если мы ребенка не подготовим к определенным опасностям, то вот этим вот людям по ту сторону экрана, которые, помимо того, что, как вот говорят правильно, там, айтишники, да, они, ко всему прочему, еще и психологи. Тут нужно суметь защитить своего ребенка вовремя. Ну, как говорится, с самого начала, как только вы ему дали в руки телефон.
0: То есть, если появляется какое-то сомнение в информации, то лучше сразу связываться со взрослыми, да, и не принимать самостоятельное решение, наверное, так,
2: ну,
0: да?
2: Ну, вот, знаете, это, конечно, идеальный вот...
1: Был бы вариант, да?
2: Идеальный вариант, но дети в основном не обращаются ко взрослым. Ага. Это большая беда наша, общая. Поэтому нам, конечно, вот как родителям, нужно детям объяснять и пытаться максимально доверительные отношения выстраивать с ними, чтобы они могли к нам обратиться. Потому что по статистике нашей практически 85% детей говорит о том, что в случае беды я к папе-маме не обращусь. Почему? Заберет телефон, поругает, ну и, соответственно, он опять-таки
0: то
2: остается.
0: То есть все-таки здесь и некая, скажем так, вина и взрослых, и родителей.
2: Безусловно.
0: Да? Все-таки нужно сделать так, чтобы да, дети вам доверяли, на самом деле. Мы прервем сейчас на вашу любимую музыку, но останемся в видеотрансляции, так что подключайтесь к нам, задавайте вопросы нашему гостю на номер мессенджера Макс 928-401-22.

0: Продолжаем наш эфир. Говорим о безопасности интернета. Как избежать, чтобы не попасться, да, там, на крючок, скажем так, мошенников. И у нас в гостях очень ресурсный специалист, который отвечает на наши
1: вопросы. Я хочу сказать, что очень у нас такая яркая, да, эмоциональная беседа. И вот мы говорим об этом, и действительно, это же важно. Важно говорить о безопасности. Лев Крутов у нас сегодня в гостях, эксперт Лиги безопасного интернета. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Доброе утро. Продолжим наш разговор. И вот, знаете, немаловажная такая тема — родительский контроль. Это вот такой реальный щит или все-таки это иллюзия безопасности? Ведь любой подросток сейчас знает, что 10 способов обойти запрет, когда, как тогда контролировать, вот не превращать такое в надзирателя родителей.
2: Ну, это не панацея, безусловно, но это больше про дисциплину. То есть тут, наверное, я бы посоветовал с самого раннего детства детей приучать к определенным нормам. Неважно, это будет родительский контроль, или это будет, вот опять-таки повторюсь, доверительное отношение, когда ребенок может проговорить со своими родителями определенные вещи. Это прекрасно. То есть, если ребенок знает, что он может брать телефон и поиграть в игру, допустим, час-полтора в день, не больше, а остальное время, допустим, там, в 10 часов он должен убрать телефон и лечь спать, или, допустим, рано утром вставая, он должен сделать зарядку вначале, а потом уже взять в руки телефон. Это прекрасно, если ребенок ваш это знает. Но если он это не знает в силу определенных причин, то ему нужно помогать. И тут тоже важный момент, что, конечно, да, если, допустим, нам уже, нашему там чаду уже 16-17 лет, и мы об этом задумались, то, конечно, нам родительский контроль не поможет. Но если вашему ребенку там 7-8 лет, и он пока еще в силу определенных причин где-то там не готов слушать вас, да, как-то, то ему можно иногда помогать. Это же про помощь, про любовь, это не про ограничения.
0: Но вот вы затронули тему игр, опять же, в интернете, да? Да. Если называть таким простым народным языком, что мошенники переобулись, да. И они теперь не только у старшего поколения как-то пытаются, да, втянуть и выманить какие-то финансовые там, да, моменты, они же ведь и обращаются теперь и в играх к подросткам, не знаю, что там они находятся. Как тут обезопасить ребенка?
2: Ну, тут, понимаете, такая комплексная мера должна быть. Безусловно, это просвещение, это профилактика, это общение с вашим ребенком, чтобы он понимал, что даже в его обычной детской игре могут быть определенные опасности. Это вот я всегда об этом говорю. Знаете, вот переходя, допустим, улицу, нужно же там посмотреть, что зеленый светофор находится.
0: Ну да,
2: там.
0: Конечно.
2: Вот, то же самое здесь. Если ребенок не знает тех опасностей, которые его подстерегают, ну, как ему себя обезопасить? Поэтому нужно проговаривать прям все. Какая игра? Какую игру он играет? Можно будет там поиграть вместе с ним, пообщаться. Да, нам это не хочется. Там иногда игры совершенно, извините меня, отбитые с точки зрения нас, как взрослых. Мы смотрим, думаем, ну как вообще он в это играет? Но тем не менее, если ваш ребенок в этом проводит большое количество времени, нужно с ним поиграть, нужно пообщаться, нужно поинтересоваться, какие у него знакомые-то, там, есть ли там внутриигровые чаты, общается ли он, может быть, он их покажет, не покажет, но, по крайней мере, нужно
0: там, не хотя знаю, поинтересоваться. Попробовать
2: какие
0: это
2: там
0: сделать.
2: Какие там есть друзья, да.
0: Да,
2: то есть,
0: да,
2: ну,
0: да, да.
2: Вот такое, знаете, живое общение и обратная связь от ребенка — это идеальный вариант того, чтобы он не попал в беду.
0: Угу. Отлично, спасибо за ответ. У нас еще есть один вопрос, касающийся тоже безопасности
1: интернета.
0: А я
1: бы сейчас, да, конечно, мы говорили о детях, да, и вот то, что молодеют, и кого обманывают, и кто обманывает. Старшее поколение, как их обезопасить? Потому что это же вот слабое звено, я бы сказала.
2: Вот знаете, слабое звено, на самом деле мы все. Сейчас бьют не по детям, бьют не по взрослым, бьют по семье. Я тоже об этом часто говорю. Самая вот уязвимая группа, понятно, это взрослые, совсем взрослые и дети. Но с точки зрения вот целевой группы мошенников, это, извините меня, платежеспособное население 25-55 лет. Это я об этом говорю всегда. У нас почему-то думают, что там только по детям бьют или только по взрослым. Нет, бьют по всем. Бабушка, извините меня, берет взаймы у своего сына, а ребенок знает банковскую карту мамы и пин-код от нее. Соответственно, вот таким вот образом они работают на все общество. Да.
0: Спасибо большое за ответ. Мы продолжим нашу беседу, уже видеотрансляция. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. А в следующем выходе мы поговорим, кстати, о кодах из СМС и об искусственном

0: Продолжается наш утренний гостевой час утреннего шоу «Алло, село». Спасибо, что с нами, что слушаете. И, кстати, тема очень полезная, на самом деле, безопасности в интернете, как и взрослых, наше мудрое поколение, так и наших детей. И мы продолжаем беседу с нашим гостем, и у нас вопрос такой. В гостях у нас Лев Крутов, эксперт Лиги безопасного интернета. Доброе утро, Лев.
1: Доброе.
2: Доброе утро.
0: Коды из СМС. Вот тоже такой вопрос.
2: Наболевшие.
0: Приходят коды из СМС-сообщений, там, да, никому их не сообщаете, а люди все равно сообщают и говорят, и вот как с этим быть тоже?
1: Ну, тут опять-таки про невнимательность и внимательность, да, то есть в любом случае коды из СМС-ки ты сообщать никому не должен, там так, прям даже написано в самой СМС-ке, что никому ни в коем случае не передавайте эти коды. Поэтому тут, наверное, про нашу осознанность и внимательность. Только официальные приложения, где это, ну, отправляется. Да, ни в коем случае нужно всегда перепроверять, я повторюсь еще раз, на фишинг, да, это вот подмену определенного какого-то, допустим, сайта или же аккаунта и так далее. Но и, конечно, устанавливать дополнительные приложения защиты, да, с точки зрения там двухфакторной аутентификации обязательно. Почту нужно свою привязывать обязательно, чтобы приходило коды не только на ваш номер телефона, но и на почту, допустим, в случае взлома. Ну вот поэтому, ну и опять-таки повторюсь, помнить о том, что постоянно нужно просвещаться и помнить о том, что всегда рядом с тобой могут быть мошенники.
0: Ну вот про искусственный интеллект хотели мы тоже тему затронуть. Мы уже в эфире с Александрой разговаривали на эту тему, как бы, да, что он как и помощник нам в некоторых рабочих моментах, да, написании там текстов, ну и так далее, он там обработки фотографий. Но ведь и мошенники тоже, они не дремлют и не спят, да, и они используют искусственный интеллект, уже копируя голоса наших близких детей, да, там супруги, да, вот тоже.
2: Как распознать, что это мошенники?
1: Ну, это тяжело. Я понимаю, что к простому гражданину, скажем, это сделать не просто. Сейчас готовится законопроект о маркировке искусственного интеллекта. Это очень важная история, когда вы будете видеть видео, и там будет обязательная маркировка, что это все-таки сделано с помощью искусственного интеллекта. А простому человеку, повторюсь, это сейчас определить проблематично. Но если вам, допустим, используют там с точки зрения там подмены голоса или подмены лица, допустим, кто-то вам по видеозвонку набирает и говорит, что вот там срочно займите деньги, попросите его провести рукой возле лица. Хотя бы так вы увидите, что если это маска, то, соответственно, она немножко поплывет. Вот такой житейский лайфхак, да? Но, тем не
0: подсказка.
1: Менее...
0: Подсказка.
1: Да, житейская подсказка. Вот. Но и, соответственно, помнить о том, что это огроменные деньги, то, что вот мошенники хотят забрать от вас. Поэтому все новые технологии, которые появляются, в первую очередь появляются у мошенников, а потом уже у нас с вами, а потом уже у правоохранительных органов.
0: Спасибо вам огромное за ответы вот на наши такие наболевшие, я бы сказал, вопросы. Я думаю, что это всем было услышать и полезно. И, Лев, хочется вот попросить вас, что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Ну, во-первых, любите своих детей, чаще говорите им о том, что любите их, и защищайте их, да, путем вот подсказок, путем просвещения, профилактики. Уверен, у вас все получится. Главное, помните о том, что если вы им не поможете, то им никто не поможет.
0: Спасибо большое, что это полезное утро встретили вместе с нами на волнах радио «Казак». FM. Друзья, нам тоже очень важна ваша безопасность. Будьте внимательны. Что, Александра?
2: Ну что, мы желаем вам отличного дня, да. Уже услышимся завтра в 7 утра в программе «Алло, село».
0: Четверг на горизонте.
2: Да, Александра Вольская, Андрей Зитер были это утро с вами.
0: Всем пока.

0: компаний UC.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира,

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял. А надолго?
0: А я не знаю. Вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мария Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
2: Да задыхаюсь я, доктор.
1: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
2: Да когда автобус догнать не могу.
0: Шутки, прибаутки.
3: Хорошо-то как. Как

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: очень просто и легко.
1: Люба, братцы, 105.8 FM в Тбилисской.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а если эту косточку посадить, вырастет дерево?
3: Конечно, дочь. Но ждать придется довольно долго. Может быть, до следующего года, пока появится над землей росток.
0: Так долго. А что-нибудь побыстрее можно посадить?
3: Можно. Например, петрушку, укроп, листовой салат.
0: Ой, а у них тоже есть семечки?
3: Конечно, просто мы их не выращиваем до такого состояния, когда появляются семена, и срезаем только зеленые стебли.
0: А как семена в земле понимают, что им пора расти?
3: Нина, природа все предусмотрела. Для прорастания семян нужна, во-первых, комфортная температура почвы. Некоторые растения начинают расти при прогревании земли чуть выше 0 градусов, например, подснежники в лесу. Во-вторых, нужно достаточное количество воды. Тогда кожура растения начинает активно ее впитывать и набухает. В результате глюкоза поступает к зародышу, и его клетки начинают делиться. Ну и, наконец, обязательно нужен воздух, потому что кислород необходим для обменных процессов в клетках.
0: Пап, откуда они знают в земле, где верх, а где низ? Там же темно.
3: На это влияет земное притяжение. Корешки тянутся вниз, а росток вверх. А помогает ростку выйти наружу газ этилен. Он синтезируется прямо в семени. И чем сильнее препятствие, тем больше его вырабатывается. И даже если встретится на пути маленький камешек, росток его обогнет и все равно появится из земли.
0: Эх, жаль, что нельзя поставить камеру под землю и увидеть, как он там выползает.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В семье идет спор, кто пойдет за сыном в садик. Муж говорит так: я тебе шубу подарил?
2: Жена говорит: подарил.
1: А зимние сапоги я тебе подарил?
2: Подарил.
1: Ну вот и иди за сыном.
2: А почему ты не можешь ходить?
1: В чем? В носках и с пеной для бритья? Иди давай.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Zack FM.

0: Друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. И с этой минуты традиционно набирайте наши цифры 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, рассказывайте, кого и чем вы поздравляете. Напомню, что к этим цифрам подключен наш Макс. Он как раз-таки для ваших сообщений в режиме онлайн. Пишите, подписывайтесь и указывайте, кого и чем вы приветствуете в прямом эфире. Ну, а первый звонок уже раздался из Нововладимировской. Любовь Александровна, здравствуйте. Так, не здравствуйте. Куда убежали? Возвращайтесь обязательно. Рассказывайте, кого и с чем хотели вы поздравить и поприветствовать в нашем эфире. Давайте принимать звонок следующий. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алло.
1: Алло.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Алексей, добрый день.
0: Здрасте. Как вас зовут?
1: Каплан Капланович.
0: Очень приятно. Очень приятно. Каплан Капланович, рассказывайте.
1: Да, мы хотим поздравить Студяникову Любовь Викторовну с праздником из станицы Тенинской. Угу. Вот. И песню это пожелать ей крепкого здоровья, чистого неба и счастливой жизни.
0: Да. А песню какую вы хотите?
1: Сваты, невестка Милена, Адаев, Арбатовый и песню «Азамат Бишев, цветы».
0: Ну, во-первых, разрешите и мне тоже присоединиться от команды «Казак-ФМ» поздравить. Пожелать доброго здоровья, всего самого хорошего. И, конечно же, еще знаете чего, друзья, хочу напомнить, что отправить сообщение вы можете не только на наш Макс 8-928-401-2020, но еще и на электронную почту вареник@казак.фм. Ну и, конечно же, музыкальный подарок уже в нашем эфире.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Салон «Штор», территория комфорта, открыт с 9 до 19. Каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова, 88/2. С нами выгодно.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Краснодар, Пашковская у нас на связи. Валентина Ивановна, здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуй, Алешенька.
4: Слушаем вас.
5: Я звоню, чтобы поздравить с праздником Веры, Надежды и Любови, Софии, их мамы. Всем желаю здоровья, счастья и мира. Но у меня есть подружка, Нецук Вера. Мы с ней около 50 лет дружим. И дети наши дружат, девочки, которым уже по 54 года. И еще Любаша Черненко и Музыченко Люба. Также поздравляю, счастья им, здоровья, успехов. Будьте, девочки, всегда веселыми, жизнерадостными. Любите и будьте любимыми и Богом хранимыми. Достатка вам и мира в ваш дом. Ну, как сказать... Песенку я уже вам заказала.
4: Да, она обязательно появится. День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови, их матери Софии. Сегодня православный мир отмечает. От всей души поздравляем обладательниц имен с именинами. Уж простите за тавтологию. Но, тем не менее, большой светлый праздник. И, дорогие Веры, Надежды, Любови, Софии, принимайте теплые поздравления от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Варенечки, здравствуйте. Сегодня хотела бы поздравить с праздником Веры, Надежды, Любови, Сокол, Веру Михайловну, Пищулину Веру Николаевну, Шингову Любовь Васильевну, Перехода Надежду Михайловну, а также всех причастных и меня. Пусть ангелы сегодня в вышине для вас плетут из света покрывало, чтоб вера крепла в доброте, а сердце пело не устало, чтоб в испытаниях жизни, как роса, сияла чистая надежда, а непоколебимая любовь дарила миру свет и нежность. Любовь Ивановна, Старонир Стеблиевской, и вас тоже, конечно же, с именинами от всей души поздравляем. Ну и соответствующая песня от Елены Василек в нашем эфире.

0: Бабочки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. 8-928-401-2020 наши цифры. К ним подключен Макс. Электронная почта вареник@казак.fm. Также к вашим услугам. И при помощи официального сайта радиостанции можно отправить свое сообщение. На главной странице нашего сайта казак.fm есть специальная форма. Пишите, заполняйте. Точнее, сначала заполняйте, потом отправляйте. И не забудьте перечитать. Снова вижу ваше сообщение без указания, кому вы их посвящаете. Эти строки ваши красивые. Исправляйте. Белозерный у нас на связи. Лидия Тимофеевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Леша.
1: Слушай,
2: здравствуйте всем. До свидания, Казак FM. Я хочу сказать тебе респект и выразить такую благодарность за твои эти две передачи. Это «Разговор за жизнь» и «Здоровый разговор». А Роману Александровичу хочу спасибо огромное сказать. Такое понятное, что делать, что, как это все. Спасибо вам огромнейшее.
1: Спасибо.
2: Сейчас вчера не смогла дозвониться, поздравить Людмилу, мою сестренку, Олейникову Людмилу Кондратьевну, и друга нашей семьи, Панченко Людмилу Ильиничну. Это люди, которые нам дороги, нашей семье. Всех благ вам. И хочу еще поздравить, конечно, Веру Николаевну, Любовь Сынкову и всех-всех, Любовь Ивановну, всех Любашек. И всем-всем желаю здоровья, счастья и всех благ. И песню для моей сестренки, которая очень-очень...
1: Да, собственно, песня «Были все здоровы» Олеся Евстигнеева в нашем эфире. Да пусть так и будет. И здоровья, и счастья, и мир, и благополучие в каждый дом. Искренне от души, от радиостанции «Казак FM», от всего нашего коллектива.

0: Казак ФМ.
1: Это дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак ФМ. 8-928-401-2020. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите. К ним, к этим цифрам подключен наш Макс. Из Краснодара раздался следующий звонок. Зинаида, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей, ваша вся команда. Так как мы поздравляем вас с праздником любви, веры, надежды и их мальцовки. А самое главное, пожелать всем, пусть будет здоровье хорошим, каждый день похожим, лично уютным, проведем попутный, удача привычная, мечта, лично, улыбка, естественно, любовь бесконечная. А приветствовать только стеблетинскую, девочки, которые пели на Железнодорожном подарок фестиваль был Семина. Я заказала вам песню «Кубанские синие ночи».
1: Да, появится эта песня. К сожалению, связь оставляет желать лучшего. Но привет понятный от нас тоже. Ловите добрые, теплые пожелания. Всего вам самого доброго. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мамочка Кучеренко Виктория Викторовна. Дорогая именинница, от всего сердца поздравляем с этим чудесным днем, днем твоего рождения. Ты наша самая любимая, дорогая жена, мама. Просто замечательный человек. Каждый день тобой наполнен радостью и светом, и мы благодарны судьбе за то, что ты есть в нашей жизни. Ты делаешь наш дом уютным, наполняешь его смехом и счастьем. Ты самая лучшая мама, и мы гордимся тем, какие замечательные воспоминания ты создаешь для нас каждый день. Крепкого тебе здоровья, исполнения заветных мечтаний и безграничного счастья. С любовью, муж Сергей, сыновья Стас и Илья, с семьями, семья Манила и все ваши многочисленные родные подписались под сообщением, и мы тоже присоединяемся. Хочу передать огромный привет своим детям, дочери Анне, зятю Андрею, внукам Тимофею, Матвею и Виктории в славный город Лабинск. Была первый раз в августе там и в Краснодаре. Очень понравился город и край, особенно самой Тольятти. Всем здоровья, любви и, самое главное, мирного неба над головой. Татьяна подписалась под этим сообщением. Спасибо. Так, и тоже наши приветы. Добрый день, любимое радио. Сегодня вся наша огромная семья Ульяновых хочет поздравить с днем свадьбы наших любимых деток Владимира и Татьяну, а также с прошедшим праздником Василия и Ольгу. Желаем всем всегда жить в мире и согласии, быть всегда любимыми и Богом хранимыми. С любовью родителей, вся наша семья Ульяновых. Спасибо, любимое радио. От души приветствуем Владимир, Татьяну, Василий, Ольга и все ваши семьи с добрыми и теплыми пожеланиями от коллектива Казак ФМ.

0: Галиночки на Казак ФМ.
1: Крымский район, село Молдаванское, у нас на связи. Галина Николаевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Лешенька, алло. Я хочу сегодня поздравить своих внуков с днем рождения. Сегодня у Игната Мустят, сегодня 17 лет, а завтра Полиночке Иваненко будет 18. Я желаю всего самого хорошего. Они у меня очень хорошие внуки. Дай Бог здоровья, мира и добра. И песню какую, на ваше усмотрение.
1: Да, обязательно. Чего-нибудь такое хорошее, танцевальное, как мы с вами и договорились, обязательно поставим. Присоединяемся и с наступающими днями рождения, и с наступившими уже. Поздравляем от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Ребята, удачи вам, такой ровной, светлой дороги в жизни. И пусть все получается обязательно. Ну и несколько сообщений, кстати, сегодня очень много. Наверное, отдельным прям выходом еще буду уделять время. Доброго дня, наше замечательное радио, замечательное ведущего. Спасибо большое. Поздравьте, пожалуйста, нашу куму Потаман Любовь Ивановну и наших подруг с праздником Веры, Надежды, Любови. Желаю всего самого наилучшего, хорошего дня и замечательного настроения. И с наступающим вашим днем рождения, Татьяна из Варениковской. Ну да, в декабре радиостанция Казак ФМ будет отмечать свое 15-летие. Ну, вместе, конечно, будем отмечать. Добрый день, наш любимый Казак ФМ радиостанции. Сегодня хочется поздравить с днем рождения Ковалевскую Ирину Александровну, нашу невестку. Желаем ей женского счастья, красоты, успехов, деткам здоровья. Пусть радует маму и папу, семья Ковалевские и Ильенко, станица Анастасиевская. Ирина Александровна, приветствуем вас и поздравляем. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Иващенко Мишу с наступающим днем рождения из станицы Архангельской. Поздравляем, Миша, с наступающим вас. Ну, давайте, наверное, еще одно сообщение. Здравствуй, любимый Казак ФМ, Алексей. Сегодня у соседних наших, у соседей наших в Республике Абхазии праздник. Поздравляем всех жителей Абхазии с Днем Победы. Всеобщими усилиями этот день настал в этот сложный для республики период. Соседи помогали, как говорится, всеми силами, участвовали в боях. Адыги, армяне, кабардинцы, казаки, черкесы, чеченцы. И сегодня под мирным небом живет Абхазия. Представители разных казачьих войск России, прежде всего Кубанского, Донского и Терского, отправлялись в Абхазию как добровольцы. Они входили в состав Конфедерации народов Кавказа и действовали вместе с абхазскими силами. Что касается армян и грузино-абхазской войны, был создан отдельный армянский батальон. Мира, процветания Абхазии. Хочется пожелать счастья и добра в каждый дом. Есть армянская поговорка: когда у соседей живот болит, ты свой живот помассажируй. Как интересно. Мысль, посыл в том, что боль соседа у тебя обязательно откликнется. А сегодня ребята из батальона «Пятнашка» на СВО стоят за мир. С благодарностью, ваши радиослушатели из Успенского района. Много сил всем нам и мирного неба. Юль Сергеевна, да, спасибо большое и за историю, за воспоминания, и, конечно же, за эти приветы. Всем, кто в данный момент находится за ленточкой, и большой привет от радиостанции «Казак ФМ», от наших земляков, да, от всей России, ребят, вам наши слова поддержки.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Еще раз на всякий случай быстренько напомню наши цифры. 8-928-401-2020. Наш телефон прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Звонок у нас из Павловска. Валентина Михайловна, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Лешенька. И здесь любимый казачок. Сегодня, 30 сентября, день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, Российской Федерации. Всем я хочу их поздравить, и нас тоже. Желаю всем мирного неба, любви, здоровья. Чтоб никогда это не повторялось, быстрее бы эта война закончилась. Дай Бог всем здоровья и благополучия.
2: Дай Бог, да, приветствуем, конечно же. И вот сегодня это дата, правильно вы сказали, день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области с Российской Федерацией. В этой связи, конечно же, песня прозвучит. Приветствуем всех жителей республики и нашей большой матушки России. Так, несколько сообщений, друзья, и музыкальный привет. Добрый день. Поздравьте с днем рождения Ищенко Владимира Викторовича. Желаем здоровья, удачи от семьи Кравченко и Воропай. От души поздравляем, конечно же. Хотим поздравить с праздником всех обладательниц красивых имен: Вера, Надежда, Любовь и София. Особенно свою двоюродную бабушку Селину Надежду Михайловну. Пожелать крепкого здоровья. Она сейчас приболела. Мы все мысленно рядом с ней. К моим словам присоединяется вся родня. Если можно поставить песню. Да, песня, я уже сказал, обязательно появится в нашем эфире, ту, которую заказала наша слушательница, дозвонившаяся в эфир. Добрый день, Алексей. Хочу поздравить со вчерашним днем Людмилу, мою родную сестру и сестру моего мужа. Людочки, здоровья вам, крепкого, всего самого хорошего. А сегодня поздравляю всех с нашим днем. Веры, Надежда, Любови и матери их Софии. Костючки, да, Надежда, я вас тоже поздравляю с вашим днем, с именинами. Добрый день, Алексей. Поздравьте всех с праздником Веры, Надежды, Любови. Пожелайте здоровья, здоровья, любви, будьте любимы от Любови Григорьевны из села Свободное. Благодарю вас за вашу передачу. Будьте здоровы и Богом хранимы. Спасибо. Спасибо большое. И вам тоже, дорогая Любовь Григорьевна, всего самого доброго. Ну, давайте, наверное, еще одно. Добрый день, Варенечки. Сегодня хотела бы поздравить с праздником Веры, Надежды, Любови, Реву, Любовь Ивановну из Сторонища Стеблиевской. Поздравляю с днем святых. Пусть вера укрепляет силы, помогает принимать все, что происходит в жизни, с пониманием, благодарностью и дарит уверенность в завтрашнем дне. Пусть надежда несет позитив, ожидания только счастливых перемен. И пусть любовь согревает сердце и раскрашивает жизнь в самые радужные цвета. Вита от Ирины Бескровной. Это сообщение прилетело. Поздравляем вас. Ну, а в нашем эфире Александр Еловских. «Россия», так называется песня, для вас, друзья.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Друзья, ну и как и обещал, отдельным выходом хочу почитать только ваши сообщения. Все, кто не успел дозвониться днем, милости просим. Заглядывайте уже в гости вечером. С 20 часов программа по заявкам вновь распахнет свои гостеприимные двери, так что присоединяйтесь. Здравствуйте, Варенечки, пишут вам казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Поздравляем сегодня 30 сентября с днем рождения нашего казака, скрипка Игоря Ивановича, 61-летием. С днем рождения. Желаем благополучия, душевного тепла, здоровья и воплощения всего задуманного, легкости, энергии, бодрости, духа и всего самого наилучшего. А также хотим поздравить с днем рождения нашего казака землянского Александра Ивановича в 52-й день рождения. Желаем крепкого здоровья, побольше улыбаться, никогда не унывать. Пусть вас всегда окружают добрые, искренние люди. Удачи, оптимизма, хорошего настроения, благополучия и счастья. Поздравляем вас. Да, любимый учитель, мама, бабушка, прабабушка, соседка Галина Николаевна Авилова из хутора Труд, с днем рождения. Здоровья, долголетия, везения, всегда хорошего настроения. Пусть ваша 79-я осень подарит радость, лучистые улыбки. С уважением, соседи, все ваши ученики и коллеги, дети, внуки, правнуки и все родные и близкие. Всех с праздником и Божьей любви на все времена. Поздравляем, Галина Николаевна, и с днем рождения, и с наступающим праздником, конечно же. От Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских от чистого сердца они поздравляют с великим светлым днем веры, надежды, любови матери их Софии, всех знакомых и земляков. Желают встречать новый день с радостью, душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее. Особое поздравление от станичников и школьников Вере Николаевне в день ее ангела. Добрый день, Алексей, вас, вашу семью, коллектив родной радиостанции, наших друзей, особенно обладательниц красивых имен Веры, Надежды, Любови, Софии, с днем ангела, Любовь Ивановну Реву, Веру Пищулину, Любовь Шингову, с днем святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Здоровья крепкого, Божьей благости, чтобы святые добродетели давали вам силы, желание жить и радоваться жизни. Будьте любимы Богом, хранимы воздушно. Поцелуи от Валентины и Александра Шаповаловых. Так, добрый день. Хотим сегодня поздравить... Сейчас, не туда. Нашел. Так, чем отличаются эти два сообщения? Наверное, разные. Так, жена, дети... Так, это на вечер. Хорошо, я понял. Добрый день, Алексей, любимое радио. Сестры Надежда из села Михайловского. Татьяна из Краснодара, Анна из Воронежа. Воронеже со своими семьями поздравляет горячо любимого брата Кухта Николая Ивановича с юбилейным днем рождения, 70-летием. Дорогой брат, желаем крепкого здоровья, всех благ, благополучия, долголетия, комфорта, уюта. Пусть все намеченные планы реализуются, а семья всегда будет поддержкой. Будь счастлив и здоров. Поздравление отправляется в Запорожье, в город Энергодар. Ну и на будущее надежда, если на вечер, пожалуйста, вечером отправляйте ваше сообщение, потому что оно может просто-напросто потеряться. А хотелось бы, чтобы поздравления все-таки были зачитаны и прозвучали в адрес именинников. Да, доброго дня! Спасибо вашему радио. Я Фиэтома, моя солнечная Адыгея. Поздравляю мамочку Кушуанну Косеевну с днем рождения. Мам, танцуй эту жизнь.

программу по заявкам. Это будет песня «Дом», «Сивак», про наши семьи. И пусть будет счастье в каждом сердце, в каждом доме. Все, кто настроен на волну «Казак-ФМ», и даже те, кто не настроен. Всего самого доброго. Пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня ни топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно, а сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там окажешься!»
0: Для соседа «Это всегда пожалуйста» — песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Не хвали самого себя, послушай, что другие говорят. Так говорят наши соседи чукчи. На Кубани живут 30 представителей этого северного народа, а по всей России их насчитали 16 тысяч человек. Если чукчи живут с вами на одной улице или в одном селе, то вы знаете, что это очень оптимистичные, добрые, свободолюбивые и удивительно гостеприимные люди. Они с удовольствием принимают гостей и также с удовольствием сами ходят в гости. Если вы побывали у них дома, то будьте спокойны. Через некоторое время ваши соседи прибудут к вам с визитом обязательно. Само название чукчи произошло от слова «чаучу», что в переводе значит «богатые оленями». И это очень точно объясняет образ жизни этого народа у себя на родине. За тысячи лет образ жизни чукчи почти не изменился. Они так же, как и прежде, занимаются оленеводством и иногда добывают себе мясо охотой на морских животных. Конечно, с приходом русских в места их обитания в быту чукчей появилось много нововведений. Но до сих пор многие из них предпочитают жить так, как жили их предки. Сезон за сезоном они прибывают на стойбищах, а как только в одном месте оленей корм заканчивается, стойбище снимается и отправляется кочевать в поисках нового места. Чукчи — народ бережно хранящий вот такую вот свободу и традиции предков. Их давней традицией является национальный праздник байдары. Байдара — это лодка из каркаса с натянутой на него кожей морских животных. Несмотря на простоту конструкции, такой транспорт обладал отличными мореходными качествами. Ведь, выходя на ней в море, чукчи охотились даже на китов. Небольшие байдарки вмещали группу охотников из 3 человек. Но иногда случалось так, что в схватке с китом небольшое судно опрокидывалось. И тогда охотники применяли свой коронный трюк – переворот, которому их обучали с малых лет. Трюк заключался в том, чтобы в момент опрокидывания лодки под водой совершить быстрый грибок коротким веслом и быстро вынырнуть на поверхность. Небольшую добычу тюлени чукчи разделывали прямо в лодке и ненужные части сразу выбрасывали. Но были и более вместительные байдарки, которые использовали не только для перевозки груза и охоты, но и в боевых сражениях. В такие помещалось до 30 человек, и у нее был косой парус. Интересно, что при необходимости такую байдарку можно было легко разобрать и уменьшить или расширить. Байдарка для чукчи была средством добычи мяса. И вот для того, чтобы воды приняли чукотскую байдару на очередной год, чукчи проводили специальный праздничный обряд. Лодку снимали с челюсти кита, на которых она лежала всю зиму. Затем шли к морю и приносили ему жертву в виде вареного мяса. После чего байдару ставили возле жилища и ходили вокруг нее всей семьей. На следующий день процедуру повторяли и только после этого спускали лодку на воду. Добрые соседи. По пути с Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

говорят: забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись, она хранит его тепло.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

спрячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
0: Шутки, прибаутки.
2: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «дрогель»? Мы спросили у прохожих, знают ли они его значение, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Дрогель. Я думаю, что это человек, который сильно замерз.
3: Дрогель – это, ну, извозчик, наверное, или смотрящий за лошадьми.
4: Дрогель? Ну, с дубиной у меня, например, ассоциируется.
5: А это что-то такое знакомое, типа украинское, вот, может, с лошадьми связано.
6: Думаю, это ответственность за конюшню, конюх.
7: Дрогель, наверное, кто на дрожках ездит, когда сани такие.
8: Дрогель, может быть, что-то дрожать, может быть, знаете что? Ну, я так думаю. Ну, холодец, допустим, он тоже дрогель.
1: На самом деле дрогель – это извозчик, обычно крестьянин, промышляющий извозом. Это мог быть как кучер наемного экипажа, так и сам наемный экипаж с кучером. За оплату он мог перевозить седоков и грузы. Выражение «драгалыть» означало «заниматься частным извозом». На Кубани дрогели в 19-м – начале 20 века были основным видом городского транспорта.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: «Сваха»!

0: на 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 103.1 FM.

0: Ариша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
2: Шутки, прибаутки. Казак FM. Голос твоего дома.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Алло, кум!
2: А, привет!
1: Слушай, я у своей отпросился, так что завтра можем ехать на рыбалку.
2: О, круто, круто! А теплые вещи брать?
1: Конечно, возьми! Прям литр бери, а лучше полтора.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Для друга и семь верст не околица. Так говорят наши соседи-алтайцы. В России их 57 тысяч, а в Краснодарском крае, по официальной статистике, всего 43. Алтайцы скромны и гостеприимны. Они хорошие попутчики и талантливые рассказчики. А их жены – прекрасные кулинарки. Об этом говорит всегда накрытый к приходу гостей стол. Что на столе? Привычные для алтайцев продукты – мясо, молоко и мед. На родине этого народа, на Алтае, течет своенравная речка Чуя. И сами алтайцы часто называют ее молочной, так как из-за глины воды этой реки в некоторых местах становятся совершенно белыми. Молочные реки текут на Алтае и в переносном смысле. Молоко и молочные продукты у них всегда присутствуют на столе. Алтайские хозяйки могут приготовить из молока целый комплексный обед. И салат, и суп, и второе, и сладкое. Одно из блюд, которое всегда есть на столе у алтайцев, это чигень. На первый взгляд обычное кислое молоко, но есть особенность. Чигень заквашивают не из сырого, а из кипяченого молока. В давние времена первоначальной закваской для чигеня служил забелонь. Это внешняя часть молодого тальника, которую сушили и давали постоять на дыму. Перед закваской старый чигень хорошо размешивали в чистой посуде, затем выливали в теплое кипяченое молоко и тщательно размешивали. Теперь его готовят на закваске из предыдущего чигеня. Готовят и хранят этот продукт в специальной посуде с плотной крышкой. Обычно это бочонок на 30-40 литров, который тщательно моют, обливают кипятком и окуривают пару часов дымом от лиственницы и веток черемухи. В таком бочонке смешивают молоко, сливки и закваску и выдерживают полсуток, тщательно взбивая каждые 2-3 часа. Хороший чигень получается плотный, без крупинок и имеет приятный освежающий вкус. Любят алтайцы и каймак, национальную сметану. Ее снимают с кипяченого молока вместе с разбухшими слоями пенки. Алтайские хозяюшки добавляют жирный и нежирный каймак практически во все блюда. Кстати, говорят, что это очень неплохая, экологически чистая и полезная альтернатива майонезу. Особенно вкусными получаются с каймаком свежие зеленые салаты.
1: Добрые соседи!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: в гардеробе. Зонтик. Его всегда нет в нужный момент.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему эта лошадка так громко цокает?
3: Потому что на копыта крепят специальные штуки, которые называют подковами. Это они так стучат по асфальту.
0: Это что, лошадиная обувь?
3: Ну, почти. Только у нас обувь из прочных, но мягких материалов, а подковы из железа.
0: Почему?
3: Потому что копыта могут травмироваться или быстро стираться, ведь лошадь выполняет тяжелую физическую нагрузку, возит телеги или прогулочные коляски, или на ней сидит всадник. Копыта похожи на наши ногти, они постоянно растут. Но если лошадь скачет по твердой поверхности, то они стираются быстрее, чем отрастают. Поэтому человек придумал железные набойки, чтобы лошади было легче.
0: А как их надевают?
3: Прибивают специальными гвоздями.
0: А им не больно?
3: Нет, Нина, в копыте нет нервных окончаний, поэтому лошадям совсем не больно. Но сейчас уже придумали копыта из специального пластика. Они крепятся без гвоздей, но железные все-таки надежнее.
0: Пап, а у коровы тоже есть копыта? И ей подковы делают?
3: Нет, коров не подковывают, ведь они не возят туристов в парки, не тащат за собой плуг, не выступают на соревнованиях, как лошади. И ходят коровы в основном по мягкому грунту, на фермах или в полях. Поэтому их копыта выдерживают нагрузки и без подков.
0: Пап, а тетя цокает? Почему? У нее тоже подковы, что ли?
2: Папа знает.
4: Эх, брат!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну шо, кум, понравились вашему сынишке наши подарки?
2: Ой, разбил сыночек все подарки. И машинку разбил, и танк разбил. Елку сломал, все игрушки на елке поразбивал.
1: Шо, и мой подарок разбил?
2: Да нет, куме, ваш молоточек целый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Ну, наконец-то звучат эти позывные. Вы слышите? Добрый вечер. Вы на волнах радиостанции Казак-ФМ. Меня зовут Андрей Мартынюк, и это проект «Добрые соседи». И сегодня, в эту замечательную среду, мы вместе узнаем народ, происхождение названия которого по одной из версий обозначает «сеять», «родить». Народ, который, ну, практически не пьет чай. Чай в их представлении – это любой теплый травяной напиток, который можно употреблять как лекарства. И флаг у них такой же, как наш, российский, только перевернутый. Ну, наверняка вы догадались уже, кто в нашей центральной студии Казак-ФМ. На казаке сербы. Здравствуйте!

0: Здравствуйте, наши дорогие!
1: Здраво!
0: Хочется сказать, вот с кем ты, такой ты, говорят сербы. И сегодня здесь в гостях, если вы еще не подключились к нашей видеотрансляции, то самое время это сделать на сайте kazak.fm, либо группа ВКонтакте, для того, чтобы посмотреть на Милану Ичимович Еремину. Вот так вот, представитель правления Краснодарской региональной общественной организации «Югославское общество Юговичи». Здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас здесь находятся члены общества Юговичи, ресторатор Зоран Иванович, владелец сети ресторанов «Сербская кухня» и «Сербская кафана». Зоран, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здраво.
0: Член правления Юговичи Драган Тальян, ресторатор, участник выставок, фестивалей «Сербская кухня», человек, который также помогает мне есть чевапчичи в те или иные времена. Драган, добрый вечер.
3: Здраво.
0: Так. Ну, а также мы сегодня познакомимся с теми сербами, которые представляют действительно этот дружный и братский народ. В ближайший час мы поговорим о том, как сербы живут на Кубани, являются ее частью, узнаем о их семейных, народных традициях. Ну и посмеемся над теми забавными случаями, когда сербское встречается с кубанским. Вопрос такой. Милана, если бы вы в нескольких словах рассказывали о том, так все-таки кто такие сербы? Человеку, который ни разу не сталкивался, возможно, с вашей национальностью. Что бы вы сказали в первую очередь?
4: Братство, я бы сказала.
0: То есть серб равно братство?
4: Да, для русского человека это брат.
0: А если бы вот вы еще какие-то национальные качества подчеркнули, что это были бы за качества?
4: Национальные качества?
0: Ну, может быть, характер, который есть.
4: Есть такое слово «твердоглава». Мы все твердоглавы, это твердая голова, упрямые.
0: Упрямые?
4: Упрямые.
0: Как вы считаете, это положительное качество, либо иногда вы обладательница этого качества?
4: Я, да, к сожалению, других.
0: Но с улыбкой говорим. Зоран, микрофон к вам переходит. Если бы вы в трех словах описывали так все-таки, кто такие сербы, что бы вы сказали?
2: Ну, братья навсегда. Русские, серби, одна кровь, одна вера. Поэтому мы всегда будем вместе. Когда один раз спрашивал одного серба, сколько у вас сербов есть?
0: Так.
2: А он сказал, нас и русских 200 миллионов. А сколько у вас сербов будет без нас, русских? А мы русские никогда не бросаем.
0: Вот здесь просто хочется вот так вот взять и аплодисменты поставить. Драган, и этот же вопрос к вам. Так все-таки, кто такие сербы? Что в их характере, в их темпераменте есть, на что вы в первую очередь бы обратили внимание?
3: Сербы и братья русские, нас очень связует история большая и связует нас наша вера, наши храмовые, православие. Значит, заходишь в русский храм, заходишь в Сербию, очень чувствуем себя очень хорошие, связует нас иконости наши, наша история у православия. Очень огромная, которую никто не может побить у мира.
0: Значит, у нас одна вера.
3: Одна вера, один храм.
0: И здесь
3: один
0: в Краснодаре, Бог, и да, в Белграде, и в Новом Саде, да, и везде.
3: Не чувствуете никакую разницу. Значит, да ли я здесь, у Краснодару, у Святом храму Света Тройка, или у Белграду, или нет, никакой разницы. То есть за нас, сербы, очень битно, и за нашу братью русских.
0: А ведь это очень интересно, ведь Россия и Сербия не имеют общих границ, да, для того, чтобы добраться из одной страны в другую.
3: К сожалению, нужно
0: пересечь. Но в то же самое время, на протяжении столетий мы чувствуем неразрывную связь. Да. Вы знаете, перед эфиром мы вышли на улицы нашего Краснодара, любимого и вашего Краснодара, раз уж вы являетесь частью нашей страны, и спросили у прохожих, так все-таки, что они знают о сербах? Давайте вместе послушаем.
5: Добрые соседи на Казак-ФМ.
6: Ну что я знаю о сербах? Сербы — это южнославянский народ. Язык у них традиционный сербский. У них очень вкусная кухня. Вот чевапчичи — это их традиционные колбаски, да, рубленые.
7: Сербы — самый, наверное, дружелюбный народ по отношению к русским. Это наши братья, можно сказать.
8: Вообще для всех иностранцев сербы — русские. Поэтому все мы братья славяне.
1: Также очень интересная одежда национальная. В принципе, спортивный народ, гостеприимный народ. Очень близок к русским.
6: Что я знаю о сербах? У меня был опыт общения непосредственно с сербами у нас в Краснодаре. Я как-то зашла в сербский ресторанчик, и там сидел хозяин. И я поняла то, что было у меня на слуху, да, об этом народе, что они действительно очень гостеприимны, которые тебя всем угостят, которые тебя встретят вот как родного человека. И, конечно, в нашем мире это очень ценно.
5: Добрые соседи!
0: Продолжаем на волнах радиостанции «Казак ФМ» знакомить с нашими добрыми соседями-сербами. И вот мы послушали, что жители и гости говорят в первую очередь о сербах. А с чем согласны, с чем не согласны? Драган, начнем с вас.
3: В принципе, я согласен с тем, что сказали. То есть правда. И мы смо гостеприимный народ. У нас є стидно приїхати у гості, а не у гостіт. Са самогонком, ракіом, сербском.
0: Всегда руки заняты, когда вы идете в гости. Потому что я тоже могу сказать, что...
3: И когда гости у нас приезжают, традиция, значит, без ракии, без домашних вина, копченостей домашних нету. По-другому не можно быть.
0: Милана, о чем не сказали, о чем еще мы не упомянули для того, чтобы акцентировать внимание? Так все-таки, что есть у сербов и на что мы можем тоже обращать внимание?
4: Ну, это, наверное, какая-то отчаянность до последнего стоять на своем. Ну, не только вот то, что говорят, твердоглавость. Но это принцип... даже не могу сказать, это духовное больше воспитание, скорее всего. Угу. То, что чтобы ты... не совершила, семья тебя всегда примет, и народ всегда тебя поддержит. И это вот братство, у нас есть как лозунг, если видели, на гербу Сербии 4С.
0: Да.
4: И это само слово Сербина Спашева. Только согласие сербов спасет, к чему мы и стремимся.
0: А вот это, да, вот это тоже очень интересная история, о которой мы поговорим, о том, как сербы поддерживают своих, и почему те люди, которые являются национальными символами, как, например, Джокович и другие люди, которые несут сербскую культуру в мир, они очень поддерживаются внутри сообществом, да, ну и также поддерживают сообщество сербов. Я предлагаю нам сейчас сделать небольшую паузу, вам присоединиться и отправлять вопросы и реакции на наш эфир на номер 928-401-2020. В гостях у нас действительно братский народ сербы.
5: Добрые соседи на Казак-ФМ.
8: Частушка для Казака от Сергея Нечипорюк из «Горячего ключа».
9: Добрый.

0: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
1: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме состоится грандиозный праздник, которого так давно ждали. В программе праздника скачки, бесплатные угощения в куренях, выступления лучших музыкальных коллективов Юга России и конкурс дамских шляпок. И, конечно, розыгрыш призов. Ждем вас 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме. Вход свободен. 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Будьте здоровы! Друзья, 1 октября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике сосудистых заболеваний. Вместе с известным ангиохирургом, доктором медицинских наук Романом Виноградовым обсудим, какие болезни сосудов встречаются чаще всего, какие привычки помогут сохранить здоровье, а также какие обследования важно проходить регулярно, чтобы вовремя выявить риски. 1 октября в 15:45. Не пропустите. Будьте здоровы!
4: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
5: Добрые соседи на Казак-ФМ.
6: Привет, привет, Кубань! Привет, привет, Россия! Привет все, кто с нами на одной волне, вне зависимости от региона. Это радиопутешествие. Добрые соседи, Андрей Мартынюк и наш братский народ сербы. Я предлагаю вам сейчас включиться еще и в видеотрансляцию, потому что у нас активна наша концертная студия. И в этой концертной студии в национальной сербской одежде стоит очень симпатичная девушка. Девушка, которая учится в том вузе, который я тоже, к счастью, закончил. Это Кубанский институт культуры, Краснодарский институт культуры. Вот. И я с радостью представляю певицу. Встречайте, Милана Здравкович. Милана, здравствуйте. Здравствуйте. Как?
7: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, я признаюсь честно, я перед эфиром специально тренировался кивать в ритм. Да, я специально призываю всех наших слушателей также подпевать. И пускай первая песня нас также настраивает на дружбу, лад и согласие.

0: Ох, песня про то, как можно защищать, да, и можно просить помощи. Ну, а мы сегодня с вами на волне радиостанции «Казак-ФМ» говорим спасибо нашим сербам, которые в проекте «Добрые соседи» отправляют нас в наше увлекательное путешествие. Спасибо вам большое, милая. Мы с вами еще увидимся, услышимся. А вот такой вот вопрос вам, как человеку творческому, задать, да? Мой плейлист, он состоит тоже в том числе из музыки балканской, да? И так, вот почему так случается, что женская музыка, она такая плавная, лиричная, да? А если уж мы говорим о мужской балканской музыке, да, то это, ну, как у нас на Кубани говорят, порвали два баяна, да? Вот бывает такое. Но в данном случае очень много труб духовых, и это какой-то вот праздник. Действительно ли есть такое различие, либо мне показалось?
1: На самом деле все сербские песни, ну, большинство сербских песен, они имеют такой минорный мотив.
0: Так.
1: Так что даже если брать мужские какие-то песни, ну, то есть, которые поет чаще всего мужчины, они все равно будут в миноре. Но да, у них есть ритмика, которая, мне кажется, всегда запоминается. То есть, в целом, да, есть такое отличие, но... Многие песни сделаны так, что их поют и мужчины, и женщины, и они подстроены как бы под общий коллектив.
0: Милана Здравкович, музыкальное настроение нашего события. Ну а мы продолжаем приветствовать Кубань и всю нашу Россию. И знаете, сколько национальностей живет на нашей щедрой, благодатной земле? Более 160. И каждый народ — это своя отдельная история со своими легендами, со своими сказками, вкусами, привычками и, конечно же, особым взглядом. Но добрососедство, оно объединяет нас всех. Поэтому прошу любить и жаловать. Сегодня знакомимся с сербами, людьми, которые, для которых Кубань стала второй родиной и которые бережно хранят свои традиции. У нас в студии Милана Эчимович-Еремина, у нас в студии Зоран Иванович, Драган Тальян. Наши дорогие сербы, здравствуйте!
2: Здраво!
0: Ну и продолжим. Вот я очень хорошо понимаю, как по-сербски «здравствуйте», «здравствуйте» и «здраво». И, русский и сербский, на первый взгляд, это же родные братья, да? Ну, я в то же самое время, они иногда устраивают друг другу, такие серьезные ловушки. Бывает такое. Есть такое, да? Бывает такое. Потому что мои друзья, которые очень часто бывают в Сербии и на Балканах, говорят, что если ты читаешь, то ты сразу понимаешь сербский язык. Тебе кажется, что вот там 70-60% ты понимаешь. Но как только ты начинаешь общаться с сербом, все может перевернуться с ног на голову. Вот. Поэтому, Милан, вот такой пример можем ли мы привести, когда одно и то же слово есть и в русском языке, и в сербском, но обозначают совсем разные вещи? Потому что, действительно...
3: Слово «гордость».
0: Гордость, да.
3: Самое популярное. «Понос» по-сербски — это «гордость». По-русски переводится часто... Туристов русских вводит в заблуждение.
0: Так, а еще я знаю, что... Как по-сербски будет «столица»? Вот. Да, «столица». Вот мне сказали, что ребята... что
4: «Главный град».
0: Да, главный, а стул, вот что обозначает по-сербски?
3: Столица.
0: Столица, да?
4: Столица.
0: Вот, да, и тут и вот. Еще есть слово «позор». Мне тоже...
3: Внимание.
0: Внимание, да, когда ты там, вот позор, и ты думаешь, что-то не то, а на самом деле на сербском языке слово «позор» — это...
3: Внимание.
0: Внимание, это вот правда такая история.
4: Но есть еще тоже трудно... женщина, мужик, ты трудный человек. А трудно у нас, значит, очень старательный человек, старается работать. А здесь просто ты уничтожаешь человека.
3: Можно трудно...
0: Да, пожалуйста.
3: Можно еще трудно перевести как беременная.
4: Да, и тоже.
0: И вот так вот, да, такие смыслы. Я предлагаю нашим слушателям задавать вопросы нашим гостям, сербам, нашим добрым соседям. Сделать это можно на платформе МАКС, +7 928 401 2020. И обязательно подключайтесь к видеотрансляции казак.фм и ВКонтакте «Настоящая раздольная».

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Действительно, кубанская земля одна, нам не тесно, потому что добрые соседи на Кубани всегда найдут то самое место для того, чтобы обняться, для того, чтобы помочь друг другу. И это проект «Добрые соседи», который объединяет и русских, и армян, и грузин, всех тех, кто живут на нашей земле. А сегодня в эфире радиостанции наши братья-славяне, сербы. Здравствуйте, наши дорогие!
3: Здраво!
2: Милана Эчимович Еремина, Зоран Иванович, Драган Тальян и еще много здесь сербских представителей, которые нас вовлекают и рассказывают о сербской культуре. Милан, обращусь к вам. Действительно, мы говорим, что очень много традиций есть у сербского народа. Мы вообще, когда затронули тему «без чего не обходится поход в гости без подарков», Зоран, вы сказали, да, что обязательно в гостях должны. Я точно знаю, что вы тоже принесли исторические артефакты, и у нас есть такая традиция, что народ, приходящий, рассказывающий о своей культуре, частичку себя оставляет в наш музей на радиостанции Казак-ФМ, Музей народов. Что вы оставите как сербка, как представитель сербского народа и как тот человек, который объединяет на нашей кубанской земле в Краснодарской региональной общественной организации Югославское общество Юговичи людей?
4: Ну, от нашего общества мы оставим... Забыла, как усадовали на сербском.
2: Чутер.
4: Мы оставим чутеру с гербом Сербии непосредственно. Здесь хранится алкоголь.
2: Традиционный.
4: Ну, может, виня, кракия, ну, любой традиционный алкоголь. Здесь именно со знаком Сербии. Но у нас непосредственно, если мы вернемся к традициям, у каждого есть своя крестная слава. Это важно, что нас отличает от других жителей Балкан и вообще в мире православных, это что у нас есть крестная слава.
2: Вот этот вот, да, праздник, он особенный, потому что это исконно славянский праздник, и сербы сумели его сохранить. И...
4: Да, извиняюсь.
2: Да-да-да.
4: Крестная слава непосредственно, это когда было несколько, так сказать, когда мы принимали православие, в день какого святого твой первый в роду человек принял православие, например, у меня Архангела Михаила день. И мы этот день празднуем. К нам гости приходят, мы не имеем права сидеть гостей, никто не зовет. Они сами приходят. Это первое, самое золотое правило, что все, кто хочет, приходят в дом. И в этот день от зари до заката... Как по-русски называется?
2: Можно приходить, дверь открыта.
4: Нет, дверь открыта дольше. Хозяин дома не сидит. Горит свеча, есть кумовья, которые приходят. И сейчас через чутеру как раз-таки у нас является Архангела Михаила. Изображением она. И через нее наливается ракия каждому гостю, кто приходит, и дается жито. Ну, жито по-русски тоже кутья. Но именно вареный не рис, а...
5: Пшеница.
4: И угощается. Это как первое. Также есть разница, у кого постное, у кого не постное. Это как один из вариантов, как мы приняли, например. А есть вариант, когда случился какое-то несчастье, и в день был, ну, тебя уберег Бог. И в этот день был какой-то праздник святого. Тоже тогда это, бывает такая крестная слава. У каждого рода свое. У нас и города, и у каждого города есть своя крестная слава, небесный покровитель, который защищает город. Это важная, это не традиция, это суть наша.
2: А вот скажите, пожалуйста, здесь на кубанской земле у сербов и всех балканских, ну вот у сербов мы конкретно говорим сегодня, вы продолжаете праздновать, передаете это тем людям, которые здесь родились, вашим детям, вашим внукам?
5: Конечно.
2: Да.
5: Да, здесь я, скажем, свою историю. Это мой храм из Сербии, где я родился, у моей станицы, у моем селу есть храм. Это мой батюшка, когда я 16-17 года был в Сербию, ездил и посетил храм. Он меня спрашивает: Драган, что ты решил, будешь ли ты... остаться в Руси, реко да. Онда тогда я тебе подарим, приготовим подарок. Когда собираешься обратно, Я быстро обратно. Через полгода сестра моя пришла и принесла мне иконост своей славы, своего праздника 16 ноября, Святой Георгий Джурджиц. То есть двоюродный брат Святого Георгия Джурджиц. У меня батюшка из Сербии подарили иконост, и я здесь от тогда свой праздник, свою славу каждый год отмечаю. Значит, мои сыновы отдельно в Сербию, але я здесь остаемся, построил хату, значит, иконост занес в свою хату, в гостиону, и она всегда будет тут стоять, висит.
2: И оберегать дом.
5: Да.
2: Мы с радостью, гордостью и с благодарностью принимаем этот исторический подарок. Он займет достойное место в Музее народов на радиостанции «Казак-ФМ». И мы тоже с радостью будем говорить и вспоминать именно этот проект, именно эту передачу, и рассказывать о том, какие сербы.
3: Еще хочу подарить тоже чокани называются.
2: Так.
3: Из этих чоканя, то есть у нашей румочки, которые мы пьем ракию.
2: Это специальные для...
3: Специальные румочки за ракию.
2: Это тоже дорогой подарок. И мы, может быть, сегодня даже после
3: просто
2: эфира...
3: Здесь есть бутылка, и можете посмотреть, как будем это...
2: А вот так, тогда, вот видите, она уже в мою сторону движется. Она уже движется в мою сторону и нас смотрит. Вот. Зоран Иванович, а подскажите, пожалуйста, вот что не банального, а может быть такого традиционного, можно как раз привезти из Сербии для того, чтобы удивить кубанцев? Вот что вы везете сюда? Ну, понятно, что, наверное, отсюда с кубанскими подарками в Сербию уезжаете. Оттуда что можно привезти для того, чтобы...
3: Можно принести брояницу.
2: Что такое брояница?
3: Брояница...
2: Вот. Это четки, да?
5: Да. Да. Так. И вот это, например.
2: То есть есть да. Брояница да. На руку, которая руку, надевается?
5: Да. Брояница есть. Брояница, которая идет только шее. Да. Например, которую меня подарили 11-го года. Примерно там это было 11-го года, с начала декабря. Я посетил монастырь из 13 века и сказал матюшке, да я уезжаю за Россию. Она говорит, Драгане, давайте освященную брояницу, я вам даем за... Чтобы да, у вас все получилось в жизни. Цели, значит, уже 15 лет она меня постоянно здесь стоит.
3: У нас она не купается сам за себя. И должен купить и подарить кому.
2: А вот
3: меня
2: так,
3: тоже то, должен то, купить.
2: Да. Самостоятельно ты не можешь ее купить.
3: Ну,
2: да.
3: Можешь, но это да. Неправильно.
5: Неправильно.
2: То есть, надо... например, Зоран, вы можете купить своему другу,
3: да,
2: Драгону.
3: Да.
2: Драгон Зорану.
3: Да. Но он обязательно, чтобы было у церкви освящено.
5: Освящено в храму, чтобы было в церкви. Как иконост тоже.
3: Да.
5: Например, меня в храму надо быть иконост стоят 4 недели. То есть, значит, 28 сутки, чтобы было освящено. И тогда она меня привезли, сестра привезла. А вот это меня подарила майка Агния из монастыря.
2: Угу. Драган, спасибо вам большое. Вот, Зоран, опять же, мы видим те самые четки, которые на вас находятся. Еще раз, они называются...
3: Брояница.
2: Брояница. Брояница. На руки можно надевать, на шею. А еще мне очень понравилось, когда вы пришли, сербы, и в национальном костюме, и в этикете отдают внимание своим мелочам. И можно по, например, нагрудному знаку, живому цветку, розе в данном случае, тоже кое-что сказать о мужчинах. Давайте этот случай разберем. Можно. Потому что сербы – это народ, который любит праздники. И собираясь в станицах, в селах, хуторах, на народное гуляние, что происходит? И почему мужчины вот в свой нагрудный карман добавляют те самые цветы?
3: Ну, эти цветы просто, когда идешь на какое веселье, как называется, мероприятие, ну, на
2: народный
3: свадьбу,
2: праздник, да?
3: Народный праздник. Идешь, и там есть, где люди собираются играть и коло. И если мужик, который свободный, он выбирает себе девушку.
2: Так.
3: И он девушку, которая ему понравилась, он приносит цвет как подарок.
2: Так, и
3: он
2: так.
3: Он дает девушке, и если он ее нравится, она берет...
2: То есть, если девушка принимает цветок,
3: да.
2: Значит, это уже симпатия.
3: Вот симпатия, да. И другие мужики не имеют права приходить к ней. Нужно искать другую девушку.
2: Хитро, да. Хитро.
3: Знаете, что еще я хотел добавить?
2: Бывают случаи, когда девушка говорит, ну нет,
5: конечно.
2: Ваш цветочек не для меня.
3: Да, она не берет, ждет другого. i kto drugoj prijede, ponravi se, ona bude brat. Конечно, выбор есть. Там большой выбор. Большой. И девушки, и мужик.
2: А можно с собой сразу несколько цветочков принести?
3: Ну, нельзя.
2: Нет, да, нет, один нельзя. Должен быть. Да?
6: Только один
2: должен быть. Я тоже могу сказать, что я обращаю особое внимание на первые какие-то касания. Когда гости зашли, первые три темы, которые мы обсудили за эфиром, они касались как раз гостеприимства. Они затем начали обсуждать детей. Я точно знаю, что в Сербии ребенок это чудо. Да? И ну, вот настолько детей, ну, я не побоюсь этого слова, выдвигают вперед, что даже старики уступают место в общественном транспорте. Я про это тоже слышал, что...
3: Абсолютно, да.
2: Да, так есть, потому есть. Что у нас здесь в России принято, когда представитель старшего поколения заходит, ну, например, школьник, он встает, а там могут позволить себе. И мои друзья говорили, что иногда едут, и дедушка сидит, и заходит, ну, достаточно уже преклонного возраста, говорит, садись ко мне на колени, это тоже нормально получается.
3: Бывает, да.
2: Бывает такое. О детях проговорили, и о кухне. О кухне мы, кстати, будем тоже говорить. И мы предлагаем нашим слушателям еще раз обратить внимание на нашу видеотрансляцию, потому что здесь красиво, здесь вкусно, здесь у нас приятно. Сделать это можно на сайте kazakh.fm, либо наша группа ВКонтакте «Настоящая раздольная». Через пару минут вернемся.

0: разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Продолжаем наше радиопутешествие «Добрые соседи» на волнах радиостанции «Казак-ФМ». И вы представляете, Милана Эчимович Еремина, Зоран Иванович, Драган Тальян, Милана Здравкович и Ясна Кувикалкович сегодня нам рассказывают о сербах, о сербской культуре и о том, насколько мы близки. Наши дорогие, родные, братья-сербы, добрый вечер!
3: Здраво.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Итак, продолжаем общение, и на очень интересной теме мы остановились. Опять же, тот самый исторический артефакт, который отправляется от сербов в Музей народов на Казак-ФМ, и он еще раз носит то самое название, я даже сейчас его...
3: Чутура.
2: Да. Чутура. Вот. Она не просто где-то стоит и красуется. Это еще и тот предмет, который можно использовать в значимых моментах своей жизни. Например, в сватовстве.
4: Это да, это обязательно даже нужно.
2: Что, нас... что делает молодой серб, когда идет свататься?
4: Молодой серб или его папа, неважно, да. Идет, обычно идет у места. И приглашаю родственники, друзья с таком шутуром. Внутри находится
2: традиционный
4: ракия.
2: Напиток, да.
4: Традиционный напиток, наша ракия, идет и призывает у гостей на свадьбу.
2: То есть он идет, например, по станице, по селу, по городу, да. И маршрут, и он может заходить, и люди традиционно знают, что это счастливое событие, поддерживают его. И он не просто, ну вот знаете, как...
4: Но
2: вот,
4: он наливает там, чтобы они попробовали выпить.
2: Чтобы порадовались с ним.
4: И согласились, конечно, чтобы согласились прийти на свадьбу. Он потом доливает снова в эту бутылку.
2: И бутылка самогон, всегда полная.
4: И бутылка всегда полна.
2: То есть здесь, если уж мы говорим о том, сербы оптимисты, либо пессимисты, да, знаете, как делятся? Тот, кто считает, что там шутера наполовину пустая, либо наполовину полная, то у сербы оптимисты, у них шутера всегда полная получается. Да? Они идут в гости с полной шутерой, возвращаются с полной шутерой. Да, для того, чтобы... А вообще, в чем, знаете, вот опять же, в двух словах, опыт общие обычаи у русских и сербов, и в чем кардинальное различие, Зоран Иванович? Вот. Опять же, если мы сравниваем, да, какие-то моменты, например, наши православные службы, да, мы чувствуем, что в Белграде, Новый Свет, да, в других, что здесь, в Краснодаре, в Москве похоже, да, у нас единая православная культура. А в чем разительная вот такая...
4: Ну, именно если говорим о церкви, это... у нас когда... К сожалению, кто-то умрет. Uh-huh. Мы идем на похорону, делаем похорону, и отмечается каждый 7 дней, 40 дней, полгода и год. И да. Это идет, родственники собираются эти дни. У нас нету, как здесь в России есть, пишется 40 дней, как это называется? Uh-huh. Как называется, когда 40?
2: Ну, да, это когда мы вспоминаем.
4: Когда вспоминаем, да, и вы постоянно, батюшка говорит, этих. У нас такого нету. Я считаю, что это очень хорошо, что здесь есть, но разницы у нас этого нет.
2: Да, Драган, обращаюсь к вам. Если бы вы советовали кому-то, человеку, который хочет изучить сербов, изучить сербскую культуру, то с чего, по вашему мнению, можно и нужно начинать?
5: Могу, да, скажем, надо начинать сербскую культуру. В принципе...
4: С ракью.
2: С традиционных напитков.
5: Да, я могу одно само доскажем. Когда ракья пьется из чутуры, обязательно надо прикреститься.
2: Так.
5: Значит, то есть одно правило православно. Значит, из чутурицы ракья не пьется, овак, узел и пьешь. Нет. Значит, обязательно...
2: Так, знак благодарности.
5: Благодарности, обязательно веру и... у Бога.
2: Так.
5: А Что русским, русским нашим братьям могу сказать? Надо нашу историю учить. И, например, сербской, сербы были под исламском империем 500 лет, Кубань был 300 лет. Значит, наша трагедия с исламском империем под турецким обсадом, и то очень огромно и очень трагично было тогда еще. И за Кубань было трагично, али за сербы...
2: Ну вот в благодарность русскому народу как раз в Белграде и сейчас находятся памятники русским императорам, да, которые...
5: Да, конечно, да.
2: И
5: да.
2: Там есть и название улицы Николая II, да, да, и других,
5: да. И людей. История наша, столько наши братья руси су захвальны сербима, и они нас понимают, нашу историю, нашу трагедию. А Европа, они ту още не понимают, в принципе, они надо быть очень захвальны сербима, потому что сербский народ е установил сербский ислам, ньихово расширение на Европу, на Австро-Угарску, на Венглию и туда.
2: Замечательно.
5: Сербия была тампон зона, которая защитила Европу от исламской империи.
2: Мы приглашаем нашу певицу вновь в нашу музыкальную студию, потому что через некоторое время мы насладимся. Вас приглашаем также занимать место здесь, за этим праздничным столом, потому что по-другому не назовешь. Вот. И раз уж вы являетесь представителем и председателем общества Юговичи, да, я попрошу вас тоже взять этот микрофон. Милан, с чего бы вы рекомендовали слушать разных национальностей, но те, кто сейчас проникся, а сербской культурой заинтересовался, то с чего легче всего и правильнее всего начать?
6: Если мы упускаем, так сказать, кухню, то именно с культурного аспекта это, скорее всего, комедии.
2: Так, что вот здесь поподробнее, пожалуйста.
6: Там они вряд ли будут на русском, но можно с титрами. Смотреть можно, очень большая в Сербии кинография. Естественно, есть фильмы Кустурица, но они достаточно утрированы, к сожалению или к счастью, не знаю. Русский, это, знаете, как у России не очень любят Михалкова фильмы, а также в Сербии его обожают, просто обожают Михалкова. Также то же самое здесь с Кустурицей.
2: Интересно.
6: Обратная
2: получается.
6: Сторона происходит. Но
2: я могу сказать, что это один из таких мощных проводников той самой,
6: конечно,
2: балканской культуры, сербской культуры, и благодаря таким,
6: конечно,
2: людям, как Кустурица, как Джокович, и,
6: да,
2: это то, что ты... И фильмы хочешь смотреть, и на спорт хочешь смотреть, да, и это
6: вот
2: тоже здорово.
6: Хороший фильм в 80-х, по-моему, годов, могу ошибаться, это... «Балканский шпион». Это очень смешная комедия. Там целый сборник есть с русскими титрами, есть «Зона Замфирова». Очень интересный фильм. Это как раз-таки после освобождения от... от влияния... Я забыла слово, извиняюсь. От влияния ислама, о котором говорил Драган, 500 лет было. И как раз-таки, как Сербия переживает, когда прошло только 10 лет после освобождения, как они переживают, и здесь идет любовь. Есть переведен на русский язык. Прекрасный фильм, я думаю, девушкам вообще зайдет.
2: Записали. Вы еще сказали, что если откладывать кухню, но мы кухню откладывать не будем. Это точно. Нужно видеть сайт kazak.fm, прямая трансляция группы ВК, настоящая раздольная. И уж если мы говорим о культуре, то без еды, для меня точно никуда. И хочется, Зоран Иванович, вас спросить все-таки, что у нас на столе стоит и чем вы встречаете своих гостей и тех, кто открывает для себя мир сербский.
4: У нас здесь находятся и салаты, и горячие закуски, и холодные закуски, и мясо. Я не знаю, как я могу сейчас показать. Примерно есть там айвар, называется, икра из болгарского перца.
2: Так.
4: Надо показать или как?
2: Я так понимаю, что если уж мы говорим о первом, то вы сразу рекомендуете попробовать все. Либо есть какое-то коронное блюдо, с чего нужно начинать. И вообще.
4: У нас просто Много Марин, разные,
2: что,
4: да.
2: Да, вы можете подать, если что, Марин.
4: Вот это айвар.
2: Айвар, да? Это тот самый айвар. Вы можете прям в руки подать.
4: Угу. Айвар – это икра из болгарского перца.
2: Угу. Как у нас в фильмах есть. Икра черная, икра красная. Так вот, вот это... икра сербская.
4: Сербская из болгарского айвар. Перца. И она мажется на хлеб, конечно. Дальше есть урнебес.
2: Так, мы можем попробовать тоже сейчас подавать.
4: Урнебес – это сербская бринза со специей. Правда, там немножко чеснока, острого перца есть, но она очень вкусна. И то, когда гости приходят у нас в ресторан, мы даем его как подарок, как комплимент, вместе с булочками. Они будут попробовать.
2: Очень вкусно,
4: будет.
2: Да? Очень вкусно. Да.
4: Дальше из салатов есть...
2: А вот эти те самые знаменитые чевапчичи, которые...
4: Здесь есть чевапчичи,
2: все
4: да.
2: Все тоже есть чевапчичи, да?
4: Конечно, чевапчичи есть, Милана уже говорила, из рубленого мяса говядины делается, выглядит как колбаска здесь или как люля-кебаб. Но здесь просто...
2: Ну, в общем, мы понимаем, что серба хлебом не корми, корми его мясом. Да?
4: У нас больше
2: да, мясом. И это красота кухни. Вы также можете присоединиться к видеотрансляции для того, чтобы насладиться этой едой. Также у нас в студии находится красота, и наши мужчины, вне зависимости от национальности, это казаки, русские, это сербы, прежде всего обращают внимание на прекрасную половину человечества. Конечно. Я попрошу сейчас к нашему столу подойти представительницу студенческого сообщества. Ясно, Кувелкович, да, ясно. Можно красивое такое имя у вас, замечательное. И, а я вас попрошу тогда прокомментировать традиционные элементы. Вот из чего состоит женский костюм, чтобы вы вдвоем возле микрофона, находясь, показали, и из чего состоит традиционный женский костюм. Потому что здесь есть и пояс, и... Да, вы можете, ну, то единственное, что в микрофон нужно говорить, да, вы можете и на куклу.
6: Ну, легче будет.
2: Да, единственное, что возьмите микрофон, пожалуйста, в руки.
6: А?
2: Да, да, можно поднять его вверх, можно поднять вверх, либо остановиться здесь, да.
6: Да. А так, прежде всего, как и в любой славянской культуре, это, в принципе, мы говорим сейчас о женском костюме, так. Это головной убор.
2: Да, он...
6: Он, на ясне он сейчас нету, он также влияет о статусе женщины. Прежде всего, если мы здесь видим две косы заплетены, это девушка.
2: Так.
6: Также нам об этом говорят, что она не замужем. Это две красных банта, ленты завязаны на руках.
2: И у ясной они как раз есть.
6: И у ясной они как раз есть.
2: А у вас как раз их нет, да?
6: У меня нет, да.
2: Поэтому здесь все читается, да? Можно сразу понимать, мужчинам-сербам кому нести те самые цветочки.
6: Да, помимо этого есть фартук, как мы знаем, и в казачьем также есть в национальном костюме, и в русском фартуке всегда, чтобы не замараться, так сказать, есть праздничные фартуки, и есть пояс. Ну, у всех славян это правило, что надо быть подпоясным. Конечно, это уходит еще к язычеству и так далее, но также и у ясной есть пояс.
2: А также мы можем обратить внимание на мужчин, потому что головные уборы мужчин очень тоже интересны, да, здесь.
6: Шайкача это головной убор, но он это не традиционный головной убор, это традиционный головной убор после Первой мировой войны пришел к нам и остался как культурная одежда. То же самое, как черкесские у казаков.
2: Прижились. По-моему, очень мужественно выглядят. Я предлагаю нам сейчас сделать тот самый музыкальный антракт, и в нашей концертной студии находится Милана Здравкович. Милана, здравствуйте еще раз, и пускай следующий музыкальный подарок нас будет погружать в музыкальную культуру наших народов.

0: Так хотелось бы сидеть и молчать, а с другой стороны, хочется и хочется говорить о том, что нас объединяет, о том, что соединяет тех самых добрых соседей, которые живут и на нашем континенте, и здесь, на Кубани. Только что мы услышали замечательную песню Анны Герман, очень добрую, очень трепетную, очень такую милую в исполнении студентки Краснодарского государственного института культуры Миланы Здравкович. Милана, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: За это музыкальное настроение. И, Кубань, ну вот пролетел наш час. Окажется, что вот только-только мы сели за этот большой стол, где и разговор льется легко, и вспоминается случай. Да, конечно, мы об очень многом еще не сказали. И вот там в самом темпоритме, в котором живут сербы, это отдельное слово понятие, о тех или иных традициях, но для этого у нас есть время.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, с семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливочным.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты знаешь все слова в мире?
3: Конечно, нет. Все слова в мире вообще знать невозможно, потому что они на иностранных языках. Но даже в русском языке мне часто встречаются незнакомые слова, и приходится смотреть в словарь.
0: Словарь? Это тот, кто придумывает слова?
3: Нет, дочь, это специальная книга, в которой объясняется значение разных слов.
0: А кто ее написал?
3: Ученые-филологи. Они изучают русский язык, в том числе и происхождение слов. Большинство из них настолько древние, что невозможно определить, кто их придумал. Представляешь, русскому слову «нет» больше 20 тысяч лет. Вообще, многие слова пришли к нам из других древних языков. А что-то люди придумали, просто подражая звукам. Например, кукареку, бум, бултых или кукушка.
0: А я думала, что есть специальный человек, который придумывает слова.
3: Такие люди были, Нина. В русском языке довольно много слов, у которых есть автор. Знаешь, кто придумал слова? Кислород, градусник, микроскоп и горизонт.
0: Кто?
3: Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Его вообще считают одним из основателей современного русского языка. Он занимался естественными науками. А для многих явлений или вещей, которыми он интересовался, не было слов в русском языке. Вот он и придумал их. И сделал это так удачно, что мы пользуемся ими до сих пор.
0: Пап, я тоже придумала новое слово. Трабуляндели.
3: И что оно означает?
0: Это я как-нибудь потом придумаю.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 104.9 FM

0: Сбежались тучи, солнце белым шелком с неба льется. Не спеши, успеешь двери отворить.
1: Если нам когда-то в этой жизни встретиться придется.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кашнай – это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях – одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнай сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнай в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгорн. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского народа.
1: Эх, брат!

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Друзья, здравствуйте. Радиостанция «Казак-ФМ». Вечерний выпуск «Вареничка» в прямом эфире. Меня зовут Виктория Никитюк. Жду вас в перекличке, жду ваших сообщений. Делитесь хорошими новостями. Гуляет душа «Казак-ФМ». Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Если вам удобно, пользуйтесь нашим вкусным электронным адресом, как мы его называем, вареник@казак.fm. На календаре 30 сентября, друзья мои. Все, машем сентябрю. Пока-пока и до встречи в следующем году. Кроме того, сегодня день восстановления ДНР, воссоединения ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Очень значимый день. День

специального назначения Росгвардии, день интернета в нашей стране. И даже Всемирный день школьного молока отмечается сегодня. Хочу пожелать вам хорошего настроения, приятной компании с нами. Уверена, что поднимете ведущее настроение. Над чем-то посмеемся, а может быть, чем-то поделитесь таким, что придется дать совет или немножко с вами взгрустнуть. Но, во всяком случае, мы обязательно будем поддерживать друг друга и в этом эфире. А начну с поздравления. Сегодня бабьи именины, да, вселенские бабьи именины. Вера, Надежда, Любовь на календаре. И очень много сегодня поздравлений было друг другу отправляли, я уверена, каждый из наших радиослушателей. А мы прочитаем первое сообщение, письмо от Татьяны Ивановны Ломбарской из Краснодара. Она чистого сердца поздравляет всех именинниц с такими великими, светлыми именинами Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Топчи Веру приветствуем, Русяйкину Надежду, Беловолову Любовь и внучку Софию Татьяна Ивановна приветствует. Всех именинниц с этим именем, кто слушает наше любимое всенародное радио «Казак-ФМ». Хочу пожелать встретить новый осенний денек с радостью и душевным теплом. Пусть небесное заступничество помогает вам преодолевать любые преграды. Пусть ваши духовные наставники укрепят вашу веру и наполнят ваше сердце любовью. Желаю, чтобы вера, надежда и любовь никогда не оставляли вас без внимания. Мира, света и радости каждому. Всем счастья, любви и здоровья покрепче, а также счастливого долголетия. Друзья, Лена Василек песней «Вера, надежда, любовь» открывает нашу программу. Поздравляем! Это «Варенички». +7 928 401 2020. Добрый вечер!

0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: На Кубани мы живем, на родных просторах. Песни с казаком поем в городах и селах.
0: Реклама на Казак FM.
2: Бархатный сезон в Термаленде – это

0: Казак. Ждем вас по адресу: Краснодар, улица Крылатая, 2, Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Очисти свое тело от папиллом. Подари себе здоровую кожу. Удаление зоной новообразований кожи в клинике Родинка. Диагностика бесплатна. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Друзья, очень приятно. Волгоград и Ставрополь уже в перекличке. Наталья пишет: добрый вечер, привет из Ставрополя. Всех радиослушателей с праздником. И вас, Наташа. А Татьяна Бирюкова из Волгограда пишет: добрый вечер, Виктория. Вот так сложилось. Две святые рядом. Вчера святая Людмила, мамочка моя. А сегодня святая Вера, доченька моя, маленький мой человечек. Пускай твоя святая всегда будет рядом с тобой. Тем более ты живешь с этой верой в сердце. А я и мама тоже будем всегда рядом с тобой. Над тобой, перед тобой и позади тебя. Ой, как здорово. А Алексей... Так, Новиков пишет: здравствуйте, очень хочу, чтобы вы поздравили меня, Алексея Сергеевича Новикова, с моим 44-летием. Передали мне поздравления в станицу Багаевскую. А, Ростовская область с нами, привет. Сейчас за моим столом мои родители, моя дорогая бабушка, а также любимая супруга, дочь, моя сестра, родня с семьей. Алексей Сергеевич, конечно же, от души радиостанция Казак ФМ, вечерний выпуск Вареничков, приветствует вас, ваших гостей, желаем счастья, крепкого здоровья, исполнения всего-всего, о чем мечтается. Линия свободна. Наш телефон +7 928 401 2020. Не давайте скучать, ваши ведущие. Звоните, пишите в МАКС, рада. И вот сегодня пишут: у нас у брата юбилей 60-летия отмечает Олег Александрович Харьковенко из Абрау-Дюрсо. У нашего Олега большое доброе сердце, его все любят и уважают. Он очень отзывчивый, внимательный, заботливый, настоящий мужчина с большой буквы. Прекрасный сын, брат, муж, отец двух дочерей и дедушка 6 внуков. Олег Александрович, в 60 лет 6 внуков. Вы просто герой. Вас поздравляет с большой любовью, с нежностью ваша семья. Желают веры в самое лучшее, надежды на светлое завтра, любви бесконечной, успехов, крепкого здоровья и долголетия. С уважением, радиостанция Казак ФМ, от души Олег Александрович и вас поздравляет с вашим юбилеем. Пусть все будет хорошо. И давайте жить, радоваться и наслаждаться каждым днем.

0: Казак ФМ.
1: Продолжает приветствовать своих радиослушателей радио Казак ФМ. Вечерний выпуск Вареничков. Я, Виктория Никитюк, желаю доброго вечера и хорошего настроения. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Добрый вечер, казачок, наша любимая ведущая. Ой, спасибо. Кто это? Людмила Николаевна Отрок из Адыгеи. Здравствуйте. Сегодня свой праздник отмечают вера, надежда и любовь. Всех, кто носит эти красивые имена, искренне поздравляю с их днем, с именинами. Любовь Ивановна Рева, вам летит отдельный привет. Желаю крепкого здоровья, радости и долголетия. Любовь Ивановна, поздравляем. Так, многие лета любимому Алексею Васильевичу. Он сейчас на фронте, встречает свои 38 лет. Присоединяемся. Желаю сил, бодрости, удачи, добрых вестей, Божьей помощи и покрова, чтоб мир был всегда под его ногами и над его головой. Анжелика, очень красивая. Алексей Васильевич, вам поздравления. Мы от души с нашими радиослушателями присоединяемся. Дорогой казачок, сегодня у нашего дорогого папочки, мужа и дедушки Михаила Михайловича Лысенко день рождения, 77. Красивая дата. От нашей семьи хотим пожелать здоровья, благополучия, с любовью. А семья Лысенко из станицы Чулбаская. Подозреваю, Михаил Михайлович, что сейчас Наталья из Чулбаской вас будет поздравлять. Наташа, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, любимый казачок. Мы хотим поздравить нашего любимого папочку, свекра, дедушку, мужа, Лысенко Михаила Михайловича. Хотим ему пожелать день рождения всего самого-самого хорошего, чтобы он не грустил. Крепкого ему здоровья, благополучия. А мы его очень сильно любим.
1: Михаил Михайлович, я думаю, вы сейчас услышите свою любимую певицу Марину Журавлеву и грустить не будете. С днем рождения!

0: Маяки на Казак-ФМ.
1: Читаю ваше сообщение. Сегодня хотим от всей души поздравить с юбилейным днем рождения любимого брата, дядю, дедушку, крестного, кума Николая Ивановича Кухта с 70-летним юбилеем. Пусть прожитые годы станут прочной опорой, а будущие дни будут легкими и добрыми. Желаем чувствовать себя уверенно, крепко стоять на ногах, радоваться каждому дню. Пусть здоровье будет стойким, пусть семья окружает вниманием и теплом. Чаще улыбайся, больше отдыхай. Также успеха в любых начинаниях, осуществления всех замыслов и уважения окружающих. Поздравления отправляются в Запорожье, в город Энергодар. О, как здорово! От многочисленной родни с Кубани отдельный привет от кумы Тамары Ивановны. Запорожье с нами, это здорово! Волгоград, Ставрополье, Адыгея, Запорожье отметились. Это прекрасно. А, Ярославль, вижу, Руслан Петруленко передает всем горячие вечерний привет всем своим друзьям, как всегда, и Бжедуховской машет ручкой. Нюра пишет: в Ловлинскую, попаду-ка Надежду, в станицу Казанскую Любови Бородиной, в Петровскую Любови и кумушке Надежде Рязанцевой. Поздравления с Днем Надежды, Веры и Любви Святой их матери Софии. Желаю счастья впереди и чтобы ангелы хранили. Доброты желаю в жизни, светлых дней на всем пути, чудес Всевышнего, здоровья, достатка, благ и теплоты. Веры огромной, надежды, любви, пусть только лучшее ждет впереди. Жизни счастливой, заботы, внимания, мира, здоровья вам и понимания. Ангелы, чтобы всегда вас хранили, с днем веры, надежды, любви и Софии. Нюра и Саша из станицы Казанская. Поздравляем от души. А вот Антон пишет: доброго вечера, бараночки, Антон, варенички, мы варенички. Слушаю вас на даче и шлю теплый привет из Ленинградской области. О, привет! Приграничного города Выборг. Спешу поздравить с наступающим днем пожилого человека всех причастных жителей нашей матушки России и, конечно же, жителей Кубани. Всем здоровья и добра. И меня с наступающим уже завтра днем рождения. Мне 41. Ой, дорогой мой Антон, прям с наступающим от души радио Казак-ФМ вас поздравляет и людей серебряного возраста вместе с вами приветствуем. Ленинградскую область в перекличку записала. А у нас на связи Ярослав из Краснодара. Ярослав, с чем пожаловали? Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Казака. Весь день выдался довольно дождливым, и казалось бы, что бы могло произойти? А вот и произошло. Дело в том, что Виктория Никитюк приняла участие в подкасте на Первом студенческом радио, запись которого произошла сегодня.
1: Ага, интервьюировал меня Ярослав, вот-вот.
2: И вскоре эта запись будет воспроизводиться в прямом эфире, поэтому хотелось бы публично отблагодарить Викторию за участие и от всего коллектива Первого студенческого также сказать огромное спасибо.
1: Это первое интервью Ярика было, и вот помните, он звонил в эфир еще до поступления на журфак, и я держала за него кулачки, и вот Ярослав говорит: я на Первом студенческом радио теперь вот активное участие принимаю, и вот взял себе такую программу, подкаст «Звезды», и сказал: наверное, будет знаково, если я вас приглашу. И мы сегодня пообщались со студентами, обожаю бывать на журфаке, потому что это, конечно же, коллеги будущие, с интересом за радио Казак-ФМ следят, и всегда встречают ведущую, ну, с большим уважением, с любовью. Обожаю ваш преподавательский состав. А уж как я люблю Валерия Васильевича Касьянова, это отдельный разговор. Поэтому всем вашим преподавателям, Ярослав, тебе, конечно, удачи, успехов всем студентам. Передаю огромный привет, с большим уважением, с большой радостью всегда бываю у вас в гостях.

0: 99.9 FM у Лазаревска. Включай. На Казак-ФМ.
1: Между прочим, я знаю, что этим вечером впервые радиостанцию Казак-ФМ слушает мой друг с детства, со школьных лет, Виктор Резник из Новой Чары. Мы там в школе учились, в Забайкалье, на БАМе. И рядом с ним очаровательная Татьяна, его супруга. Виктор и Татьяна, я приветствую вас. Я думаю, вам будет тепло и уютно с нами не только этим вечером, но и еще в какой-нибудь вечер найдете время и послушаете наши замечательные песни. Послушайте тех, кто выходит в эфир, наши сообщения. Как-то привыкните и будете с нами. Витя, огромный привет и всего самого доброго. Хочу еще вспомнить маму твою, Еву Ивановну Резник, необыкновенного человека, активного. Это была зажигалочка в Новой Чаре, и до сих пор Ева Ивановна всех бамовцев, обамовцы, кто сейчас меня слышит в Краснодаре, уверенно скажут, мы знаем Еву Ивановну, она же вот это вот движение бамовское, до сих пор у нее под контролем каждый человечек, каждый бамовец, о каждом из нас она знает и даже написала книгу о БАМе, где я собрала истории о судьбах бамовцев и простила всех нас написать. Ну, не все написали, конечно, но Ева Ивановна, мы постараемся, может быть, в следующее издание уже точно попадем. Рожден в Запорожье, вырос на Дальнем Востоке. 3 октября участвуем в фестивале «Варник» в станице Варениковская. А может, «Вареник»? Обязательно победим всем слушателям добра и счастья, читая Семенихиных, Артем и Екатерина. Ой, как приятно, что вы написали. А вот Елена Долгова и Нелли Мехедова. Нелли Мехедова, кстати, учительница по труду, была тоже в Новой Чаре. Вот какое прислали сообщение. Поздравляют от всей души Гарника Александровича с его днем рождения. Это веселый, деловой человек, настоящий друг, замечательный мужчина. Нам хочется ему от души пожелать успехов, побед, удачи, крепости сил, здравия, бодрости и счастливых-счастливых добрых лет. От Елены Долговой, Нелли Мехедовой для вас, Гарник Александрович, этот тост.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 1 октября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике сосудистых заболеваний. Вместе с известным ангиохирургом, доктором медицинских наук Романом Виноградовым обсудим, какие болезни сосудов встречаются чаще всего, какие привычки помогут сохранить здоровье, а также какие обследования важно проходить регулярно, чтобы вовремя выявить риски. 1 октября в 15:45. Не пропустите.
2: Будьте здоровы!
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Читаю поздравления для подружки Олеси от подружки Олеси. Дорогая моя любимая подруженька, с днем рождения. Желаю оставаться всегда такой же красивой, веселой, чтобы все твои желания исполнялись. Рядом были верные, любящие, близкие. Много путешествую, реализую задуманное и ничего не бойся. Люблю. Поздравляем вас, Олеся. Так, поздравляем любимую жену, мамочку Юлию Кирееву из хутора Ленинодар. Дорогая именинница, от всего сердца поздравляем с днем рождения. День особенный, ведь он принадлежит только тебе. Мы, твои родные, гордимся тобой и любим тебя безмерно. Пусть каждый день будет наполнен радостью, счастьем и улыбками. Желаем крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний и новых достижений. Пусть в твоей жизни всегда будет место для любви, дружбы и гармонии. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь, за твою заботу и тепло. Мы ценим каждый момент и каждую минутку, проведенную с тобой. С любовью и самыми теплыми пожеланиями, муж Владимир, дочь Александра, сыновья Тимофей, Мирон, Кирилл. О, какая богатая именинница, Юлия. Семья Соколовых и все родные из Ленинодара. И с днем рождения прекрасную женщину Гагуля Надежду из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогая Надюша, поздравляем с прекрасным днем. Желаем крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех мечтаний. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и только приятные сюрпризы. Ты удивительный человек, который всегда светится добротой и теплом. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых моментов, верных друзей и радостных событий. Пусть все твои начинания увенчаются успехом. Каждый день будет наполнен любовью и гармонией. Счастья, благополучия, много-много радостных мгновений. С днем рождения, с уважением и любовью, вся семья Юлии Киреевой, сама Юля из хутора Ленинодар. Так, еще ваше сообщение. Нюра поздравляют Надежду Попадуку с днем пожилого человека. Завтра, да, уже этот день. Бородину Любовь, Петровскую Любовь, Кухареву Людмилу, маму Петросян Ольгу. Желаю крепкого здоровья, бодрости, легкости, море жизненных сил. Пусть мудрость и ваш опыт будут праздником нам и последующим поколениям. Пусть ваши глаза всегда светятся, на душе будет легко, а в сердце царит покой. Мира вам, радости, ярких дней жизни. Нюра и Саша из Казанской. Так, Виталий Кривопуск поздравляет с именинами, днем Веры, Надежды, Любови и Софии, Веру Витальевну Чубенко, Веру Николаевну Пищулину, Любовь Андреевну Кофтон, Любовь Ивановну Рева, Любовь Васильевну Шингову, всех-всех-всех. Желаю всем радости, здоровья, любви и прекрасного вечера в компании радио Казак-ФМ. С уважением к вам, Виталий. Виталий, здорово. Вот сейчас с нами Галина Матвеевна из Майкопа. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, наш казачок дорогой. Добрый вечер, наша дорогая, любимая Виктория Валерьевна.
4: Соскучились, да, слышу.
5: Я очень-очень рада, что дозвонилась. Очень соскучилась за Викой нашей, соскучилась за нашими радиослушателями. и очень-очень рада за Викины успехи, за успехи Виктории Валерьевны. И я хочу передать привет, большой огромный привет всем слушателям, моим детям в Екатеринбург, племяннице в Ухту, ребятам за ленточку, пожелать всем здоровья, удачи, солнечный лучик посылаю, лучик солнышка и лучик надежды посылаю всем-всем-всем. И всем желаю чистого голубого неба. Еще я хочу поздравить с наступающим днем пожилого человека, наших слушателей. И так как мы все сильные такие, мы будем держаться, несмотря ни на что. И будем поддерживать нашу дорогую Викторию Валерьевну.
4: Так, не держаться, Галина Матвеевна, никто вам не позволит. Еще как, будете держаться и будете выходить в эфир и поздравлять друг друга, приветствовать и вместе с радиостанцией «Казак-ФМ» наслаждаться каждым днем. Мы же не просто так гуляем, душа, мы хотим, чтобы вам с нами было хорошо. И всегда ждем встречи с вами. Галина Матвеевна, благодарю вас за песню. Песня тоже из моего детства. Помню, как по дворам нашего поселка мы бегали, а из многих окошек пел Юрий Антонов «На высоком берегу».

0: Яночки на Казак FM.
1: Так, дорогие мои, буду надеяться, что ничего не пропустила. Галина Матвеевна, очень ваш приятен голос нашей Валентине Шаповаловой. Она передает вам привет и очень просит, чтобы в следующий раз вы обязательно сказали, когда ваш день рождения, ведущий. Давайте не забудем об этом, хорошо? Есть звонок, как вас зовут? Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, как вас зовут? Это откуда вы? Да-да.
2: Можно заказать песню?
1: Какую?
2: Знаете, дарите женщинам цветы.
1: Да, мы, знаете ли, в прямом эфире, как вас зовут?
2: Светлана Николаевна, Симферополя.
1: Очень приятно.
2: Хочу поздравить дочь. Сегодня день любви, надежды, и она мне люба. И вот хочу ее поздравить. Она, правда, сейчас болеет. Хочу, чтобы она выздоровела побыстрее.
1: И мы очень хотим, чтобы она побыстрее выздоровела. В общем, Любочки, Надежды, Веры, Софии, сегодня ваш день, и, по-моему, очень даже удался. Ну, прямо поздравляют вас от души. Я люблю Татьянин день, как Татьян приветствует. Вчера Людочек приветствовали. Необыкновенно тепло на радио Казак FM. Может быть, у слушателей есть идеи самых удивительных начинок вареников. Это надо в отдельную, Артем Владимирович, программу выставлять. Я так поняла, что мы всех поздравили. Еще раз пожелаем всем света, добра и тепла. Напомню, что те письма, которые не были прочитаны в выходные, когда ведущая отдыхала, обязательно и на этих выходных, и в следующие выходные, где-то там, если будут окошки, тогда, когда будут окошки, они будут, вставим в программы или вместе с какой-то еще заявкой. Не переживайте, слушайте в субботу и воскресенье и в 12 и в 18 часов варенички по вашим письмам на радио Казак FM. Я, Виктория Никитюк, всегда рада прочитать ваши письма. С большим удовольствием читаю каждое, редактирую, что-то там могу какую-то сделать ремарку в программе, но я знаю, что вы никогда на меня не обижаетесь. Благодарю всех тех, кто был этим вечером с радио Казак FM на нашей с вами самой дружелюбной, самой казачьей, да самой уже, знаете, как межпланетной. Сегодня студенты мне сказали, журфака, это же уже давным-давно заступило далеко-далеко радио, да, не только Краснодарский край, хотя мы в сердечке Краснодара находимся, но мы и по ближнему зарубежью шагаем, и подальше. Лариса из Германии, Анатолий из Литвы, где вы, всем привет. Дарите женщинам цветы, без повода. Друзья, я сейчас расскажу частный случай. Недавно выхожу из подъезда, и муж мой подъехал, и он такой: ты куда собрался? Я на выборы шла, может быть, я вам уже рассказывала. Я говорю: так голосовать пошла. А он раз только из сиденья, да, рядом от водителя, большой букет белых хризантем. Я говорю: боже, как приятно. А почему? Просто так, говорит. Дарите женщинам цветы, пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Отцовские советы». Жил в одном ауле старик с двумя сыновьями. Пришла старику пора помирать. Позвал он сыновей и говорит:
2: «Мои дорогие дети, я оставляю вам наследство, но не наследством вы будете богаты. Дороже денег, дороже добра. Три совета. Будете их помнить, проживете в достатке всю жизнь. Вот мои советы, запоминайте. Первыми никому не кланяйтесь, пусть другие вам кланяются. Всякую еду ешьте с медом. Спите всегда на пуховиках».
1: Старик умер. Сыновья забыли о его советах и жили в свое удовольствие. Пили, догуляли, много ели и долго спали. В первый год все отцовы деньги прожили. На другой год всю скотину. На третий год продали все, что было в доме. Нечего стало даже есть. Старший брат говорит:
3: «А ведь отец, кроме наследства, оставил нам три совета. Он сказал, что с ними мы проживем в достатке всю жизнь».
1: Младший смеется:
4: «Ха-ха, я помню эти советы, но чего они стоят? Отец сказал: первыми никому не кланяйтесь, пусть другие вам кланяются. Для этого надо быть богатым, а нынче бедней нас во всей округе никого не сыщешь. Он сказал: всякую еду ешьте с медом. Слышишь? С медом! Да у нас и черствой лепешки нет, не то что меду. А еще он сказал: спите всегда на пуховиках. Хорошо бы на пуховиках, а наш дом пуст, не осталось и старой кошмы».
1: Старший брат долго думал, а потом сказал:
3: «Зря ты смеешься, брат. Не поняли мы тогда наставления отца, а в словах его мудрость. Он хотел, чтобы мы первыми, чуть свет, приходили работать в поле. И тогда всякий, кто пройдет мимо, первым будет с нами здороваться. Когда хорошо поработаешь целый день и вернешься домой усталый и голодный, даже черствая лепешка покажется тебе слаще меда. Тогда и любая постель покажется тебе желанной и приятной. Спать будешь сладко, как на пуховике».
1: На другой день, чуть свет, братья пошли в поле. Пришли раньше всех. Идут люди на работу, первыми с ними здороваются, желают доброго дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разгибали. А вечером лепешка с чаем показалась им слаще меда. Потом они заснули прямо на полу и спали, как на пуховиках. Так они работали каждый день. А осенью собрали хороший урожай. И снова зажили в достатке. Вернулось к ним и уважение соседей. С тех самых пор братья часто вспоминали мудрые советы своего отца. Тут и сказки конец. Ярких вам снов, малыши!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
1: Мы рады дарить вам свои песни.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Айда попутным ветерком, тихо лодочка плывет. Ай, на лодочке казачек, я песню вольную пою. Ай, он поет про своего, я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как...

снега, только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вошел.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 9.